0: а сына агента, террориста и экстремиста Ильи Пономарева. Он был депутатом Госдумы, покинул Россию в 2014 году и получил гражданство Украины. После начала СВО включился в активную террористическую деятельность, направленную против нашей страны. С Пономаревым связаны террористы из Легиона Свободы России и Национальной Республиканской Армии. Признаны террористическими организациями и запрещены на территории Российской Федерации. Эти подразделения участвовали в нападениях на Белгородскую и Курскую области. На них кровь мирных русских людей. Пономарев предлагал себя Зеленскому в качестве гауляйтера Курской области и взял на себя ответственность за убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Структурам, связанным с Пономаревым, руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов внесен в Российской Федерации в список террористов и экстремистов. Обещал максимальную поддержку. Сейчас Буданов возглавляет офис Зеленского. Кроме того, именно Пономарев был одним из организаторов митингов на Болотной площади в Москве в 2011-2012 годах. Тогда либеральная оппозиция, опираясь на финансовую поддержку зарубежных спецслужб, пыталась расшатать ситуацию в стране. Чтобы обеспечить безопасность и порядок в столице, туда были стянуты силы ОМОНа из разных регионов. Но действия оппозиционеров были скоординированными. О том, как наш самарский депутат Михаил Матвеев вручал того же Илью Пономарева и других лидеров Болотной, он сам гордо отчитался в прямом эфире на дебатах в ходе выборов в так называемый Координационный совет оппозиции в октябре 2012 года. Послушаем диалог Михаила Матвеева и партнера покойного Бориса Березовского и иноагента Демьяна Кудрявцева, который вел дебаты.
1: Добрый день. Дебаты в Координационный совет российской оппозиции. Михаил Матвеев, один из лидеров протестного движения «Самары», депутат Самарской губернской думы, беспартийный. Михаил Матвеев, расскажите.
2: Я депутат губернской думы, доктор исторических наук, беспартийный, как уже говорилось. Мы проводили в Самаре достаточно крупные акции протеста, синхронно с Москвой, отвлекая на себя силы самарского ОМОНа. То есть это по 3-5 тысяч человек. Это достаточно много.
0: Матвеев говорит о своем поступке с нескрываемой гордостью. А мне вот досадно, что бойцы нашего ОМОНа не прибили тогда ублюдка Пономарева и ему подобных. Ведь сколько русских жизней это могло бы спасти.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Поэт Наталья Тебелева.
1: Достоинство – это прежде всего самоуважение. А поскольку сам человек в глубине души всегда знает о себе правду, сколько бы он ни пытался обмануть окружающих и за кого бы себя ни выдавал, истинное чувство собственного достоинства не возникает у трусов и предателей, у лицемеров и завистников. И вообще, человека, действительно обладающего чувством собственного достоинства, невозможно унизить. Эти понятия просто существуют в параллельных вселенных. Достоинство – это надпись «Умираю, но не сдаюсь» на стене Брестской крепости. Это отказ Евгения Родионова снять нательный крестик. Это предсмертная «Работайте, братья» Магомеда Нурбагандова.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Дорогие друзья, вы, конечно, узнали вступление к этой замечательной песне. Эта песня раньше звучала каждый день, в каждом доме, на центральном телевидении.
1: И сегодня мы настаиваем, чтобы вы пели ее вместе с нами.

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «скуф» – один из самых популярных терминов современного интернет-сленга. Так обычно называют мужчину средних лет, который перестал следить за внешностью, ведет малоподвижный образ жизни и не слишком интересуется современными трендами. Типичного скуфа описывают как человека с лишним весом в растянутой футболке или спортивных штанах, который любит проводить время дома, за компьютером, смотреть телевизор или обсуждать новости в интернете. При этом термин относится скорее к образу жизни, чем к возрасту. Скуфом могут назвать и молодого человека, если он соответствует этому стереотипу. Сегодня слово часто используют с юмором или иронией. Им могут подразнить друга, который отказывается выходить из дома, не следит за собой или ворчит по любому поводу. В соцсетях нередко можно встретить фразы «стал скуфом» или «скуф-вайб». Считается, что термин появился в русскоязычном интернете. Сегодня скуф – это скорее шуточный интернет-мем, чем оскорбление.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

гордость – это семья. Берегите близких. «Голос поэта» – проект, в котором классика русской поэзии объединяется с современной музыкой. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Мэри Гу» – песни на стихи Марии Богоявленской и Александра Кочеткова. С любимыми не расставайтесь.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Предприятие по производству промышленных роботов открыли в Челябинске. Производство оборудовали на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и назвали завод роботов. Заводские инженеры разработали роботы-манипуляторы нескольких типоразмеров. Грузоподъемностью от 20 до 120 килограммов. Машины предназначены для обслуживания рабочих центров, станков и конвейеров. В текущем году завод перейдет от изготовления опытных образцов к серийному производству. Пока планируется производить 600 роботов разных видов в год, а по выходу на проектную мощность – до 1000 роботов ежегодно.
0: Радио «Гордость».

0: История одной песни. Песню «Радио Гордость» написали в июле 2024 года в Нижнем Новгороде. Идея и музыка принадлежит лидеру группы «Лампасы» Игорю Тарасову. Вот что он говорит о том, как задумывалась композиция.
1: Как только я узнал о том, что у нас в стране наконец-то появилось первое патриотическое радио, я решил обязательно написать и подарить им песню. Через пару минут была готова первая идея, мелодия. А еще через некоторое время у меня появились ритмические рифмонаработки, которые нужно было превратить в стих. А с этим вопросом я всегда иду к своим друзьям Наталье Тебелевой и Алексею Шмелеву. И вот они написали мне припевы и куплеты, которые потом я переложил на музыку снова и саранжировал. И в итоге мы получили то, что вы слышите сейчас как песню о «Радио Гордость».
0: Стихи написали Наталья Тебелева и Алексей Шмелев. Алексей Шмелев – член Союза писателей России. При этом окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Наталья – поэт, патриот и волонтер. Регулярно выступает перед бойцами в зоне специальной военной операции. Свои произведения называет гражданской лирикой. Сейчас она расскажет о том, как шла работа над текстом песни «Радио Гордость».
2: Я не знаю, какой поэт может устоять, если Игорь Тарасов предлагает вместе написать песню. Я, во всяком случае, устоять не могу. Тем более, если он предлагает вместе написать песню «Радио Гордость». Особенно, если 4 строки этой песни уже написаны и не кем-нибудь, а замечательным Алексеем Шмелевым. Ну вот примерно так оно и было. Это был июль. Игорь прислал мне ритмический рисунок, прислал эти 4 строки, прислал свои соображения по поводу песни. Ну, в общем, мне, собственно говоря, ничего и не оставалось. Только сесть и написать. Что я и сделала. Хорошо или плохо получилось, это судить не мне, но совершенно точно получилось гордо.
0: Впервые композиция прозвучала в концертной версии группы «Лампасы» на фестивале «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде 25 августа 2024 года. Масштабное музыкальное событие посетили 30 тысяч человек. Самые яркие фрагменты легли в основу видеоклипа песни. А до этого профессиональную аранжировку и сведения сделали Влад Афанасов и «Лампасы». В записи приняли участие звезды радиостанции Алексей Глызин, Руслан Осташко, Виктория Черенцова, Александр Добронравов, Ксения Пастух, группы «Катюша», «Чапаев» и «Лампасы».

0: Радиостанция «Гордость».
1: Дорогие друзья, с вами Сергей Войтенко. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

0: проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
1: А знаете, что и как едят в космосе? Первую космическую еду паковали в тюбики. Для Гагарина в них закатали только шоколад и мясо, как для летчиков. Титов провел на орбите больше времени и кормили его лучше. В тюбиках были паштет, суп-пюре, смородиновый сок. Но «Космонавт-2» счел меню скудным. Для следующих полетов приготовили уже пожарские котлеты, по-прежнему в тюбиках. Уходить от тубов начали в 80-е. В то время появилась сублимация. Из продуктов специально удаляется влага. Затем они пакуются в пакеты. Космонавты разводят их теплой водой и едят через специальный клапан. Сублимируют и супы, и творог, и мясное рагу. Тюбики остались для супов и приправ. Еще на орбиту отправляют хлеб в индивидуальных упаковках на один укус, чтобы крошки не разлетались в невесомости. Современные космонавты даже готовят прямо на космической станции. Например, аккуратно нарезают ингредиенты для оливье в открытом пакете, чтобы не улетели.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

тысячами звезд равнодушных. Рядом никого, некому помочь, даже спиртом не согреть душу.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Поэт Наталья Тебелева.
1: С понятиями «права и свободы» мы обычно знакомимся в детстве. Свобода скорее относится к категориям морали и субъективного. Мне очень нравится определение Спинозы. Свобода – это осознанная необходимость. Именно осознанная и именно необходимость. Свобода бездумная, свобода вне морали – это инструмент разрушения и саморазрушения. И здесь уже невозможно не вспомнить другую цитату. Знаменитая «Тварь я дрожащая или право имею?» И вообще роман Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Там все об этом. А почему я сначала сказала о детстве? Потому что детство мое прошло в Советском Союзе. А страна эта дала своим гражданам права, которых до тех пор не давало ни одно государство в мире. Это и право на 8-часовой рабочий день, и право на ежегодный оплачиваемый отпуск, и право на декретный отпуск, и право на бесплатное общее и профессиональное образование, и право на бесплатное медицинское обеспечение, и равные права мужчин и женщин. Вы только вдумайтесь, законодательно это было закреплено впервые в истории человечества.
0: Истории о главном.
2: Реклама. Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением, а еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте желюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Иван Артобалевский – выдающийся ученый-механик 20 века, академик, известный как один из основоположников акустической динамики машин и кибернетики в теории механизмов. Под его руководством проводились уникальные эксперименты, изучающие влияние вибрации на устройства и материалы. Одним из главных вкладов Артобалевского стала разработка классификации пространственных механизмов и методов их кинематического анализа. В 1937 году он опубликовал первую в СССР монографию «Теория пространственных механизмов», что положило начало дальнейшим исследованиям в этой области. В 1939 году он разработал методы анализа сложных многозвенных механизмов, что улучшило понимание их движения. В 1960-х годах Артобалевский внес значительный вклад в теорию механизмов для медицинской диагностики, что привело к созданию новых методов и приборов для диагностики и лечения заболеваний. Его работы сделали медицинскую диагностику более точной и безопасной. Артобалевский также занимался динамикой машин в экстремальных условиях и стал основоположником акустической динамики машин, инициировав новые направления в теории механизмов, связанные с кибернетикой и биомеханикой. Его исследования в области акустики способствовали улучшению звуковых характеристик музыкальных инструментов и аудиоаппаратуры. Благодаря его экспериментам по воздействию вибраций на механизмы были разработаны инновационные принципы конструирования машинных агрегатов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет. Я Александр Ванюшкин. Слушайте мои песни на Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: На набережной Адмирала Серебрякова в Новороссийске установлен необычный памятник. Памятник Хамсе. Многие приезжие удивляются, чем вызвано такое поклонение мелкой черноморской рыбке. А она, между тем, неоднократно выступала как важный стратегический ресурс и буквально спасала местное население от голода в период Гражданской и Великой Отечественной войн, когда город был отрезан от центральных районов Кубани. Новороссийский скульптор Александр Суворов воплотил благодарность жителей в металле и камне. Гранитный постамент в виде морской волны поддерживает композицию из никелированной стали. Стайку хамсы подгоняют крупные хищные ерши. Инициаторами создания памятника стали пережившие войну горожане. Деньги собирали, что называется, всем миром. На табличке выгравирована надпись «Черноморской хамсе от благодарных новороссийцев».
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Сегодня гала-концерт 3-го международного музыкального фестиваля конкурса «Музыка гордых» проходит в изумительно красивом городе Сухум.
2: Сухум – один из старейших городов мира и один из древнейших городов Черноморского региона, история которого насчитывает более 2500 лет.
1: Я же, в свою очередь, Виктория, очень рад, что в последние десятилетия в Сухуме активно восстанавливается курортная инфраструктура и город развивается как культурный и туристический центр.
2: А еще в Сухуме есть Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Яковлевича Чанба во главе с генеральным директором, имя которой Хибла Мукба.
1: Совершенно верно. Встречайте, друзья, на сцене заслуженная артистка Абхазии и Южной Осетии Хибла Мукба.

Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте. В студии Любовь Климова.
3: Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился в Сызрани с сотрудниками Управления по общественной безопасности, делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий администрации города, а также аварийно-спасательной службы и единой дежурно-диспетчерской службы. Обращаясь к собравшимся, глава региона отметил профессиональную работу спасателей при ликвидации последствий вражеских атак и беспилотников, о котором неоднократно подвергался муниципалитет. В ходе встречи губернатор вручил региональный награды, медаль за доблесть и отвагу, почетный знак заслужения людям, а также благодарности губернатора Самарской области, спасателям, в числе которых сотрудники городской единой дежурно-диспетчерской службы и управления по общественной безопасности, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В рамках рабочей поездки в Сызрань губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном 85-летию АО «Тяжмаш», и вручил государственные и региональные награды сотрудникам предприятия, внесшим значительный вклад в развитие промышленности. Глава региона поприветствовал машиностроителей, подчеркнув значимость завода для промышленного комплекса Самарской области и страны в целом. АО «Тяжмаш» является поставщиком оборудования для тепловой, атомной и гидроэнергетики, горнодобывающей промышленности, космодромов и судостроительных комплексов. Его продукцией оснащены многочисленные объекты России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В ходе церемонии коллективу АО «Тяжмаш» вручили орден почета. Этой высокой государственной наградой предприятие награждено указом президента Владимира Путина за большой вклад в развитие промышленности и достигнутые трудовые успехи.

ласка мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет.

0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

маленькой комнате снова запахло живыми цветами. Я снова мечтаю, как синее море укутает плечи. И в моей голове нежелание жить заменилось стихами. Я душой ощущаю, что это теперь уже точно навечно.

царила слепая небрежность. Но теперь с тобой рядом я вспомнила, как мы к лицу эта нежность. Но теперь с тобой рядом я вспомнила, как

мужчину так эгоистично любили, знаешь. Мне никто из них не отзывался такими мурашками в теле. Я работаю много, и ты меня в этом не упрекаешь. Обнимаешь, жалеешь, желаешь.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: 26 мая 1913 года совершил полет первый в мире многомоторный самолет «Русский Витязь» инженера Игоря Сикорского. В августе того же года самолет установил мировой рекорд продолжительности полета – 1 час 54 минуты. Этот самолет, превосходивший по размерам и взлетному весу все машины, построенные до этого момента, стал основой для нового направления в авиации – тяжелого самолетостроения. «Русский Витязь» стал родоначальником всех последующих тяжелых бомбардировщиков, транспортников, разведчиков и пассажирских авиалайнеров в мире.
0: Радиостанция «Гордость».

0: случай.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Приветствую всех слушателей радио «Гордость». Это певица Марлен. Слушайте мою новую песню «Судьба казака» на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Поэт Наталья Тебелева.
1: Слово «патриотизм» мы сначала затрепали до того, что оно стало пустой выхолощенной формой, а потом и вовсе стали считать это понятие ненужным и устаревшим в нашем сверкающем обществе потребления, таким пережитком прошлого. И я очень рада, что сейчас этому понятию, как и многим другим, возвращается истинный смысл. То, что в конфуцианстве называется «исправление имен». Мы как бы заново открываем это слово для себя. Оно входит в нас не только и не столько через разум, но даже больше через сердце. А это очень важно именно сегодня, когда Россия находится в экзистенциальном противостоянии. Простите за пафос, но это чистая правда с силами зла. И нам буквально не выжить без любви к родине, без уважения к ее истории и традициям, без готовности сражаться за нее, без всего того, что и называется патриотизмом. Собственно, у нас только два варианта – борьба за справедливость или рабские цепи. Когда меня спрашивают, а это иногда случается, почему 24 февраля...
2: Реклама. Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте желюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Ветерану специальной военной операции Юлиану Красавину 30 лет. Он выпускник Сахалинского государственного университета, школьный учитель. Педагогический стаж 10 лет с перерывом на срочную службу. Преподавал в одной из сахалинских школ историю обществознания ОБЖ. Организовал отряд юнармии. Кандидат в мастера спорта. Победитель чемпионатов по разным видам единоборств. Тренер. А еще он Цезарь. Это позывной. Говорит, боевые товарищи окрестили так из-за сходства имен – Юлий и Юлиан. Но есть мнение, что еще из-за способности делать много дел одновременно и все хорошо.
2: Мне в детстве всегда рассказывали про моего прадеда Александра Геннадьевича Красавина, боевого летчика, представленного к званию Героя Советского Союза. И там сложный момент, я вспоминал о нем. И понимал, если он преодолел, то я должен быть тоже достоин своей фамилии и стараться делать свою работу отлично.
1: Цезарь провел за ленточкой больше года, с перерывом на отпуск по рождению сына. Был ротным санинструктором. Еще до СВО он получил специальную подготовку и параллельно оператором дрона. Во время боев под Новомихайловкой получил тяжелое ранение в ногу. Ступню сохранить не удалось. Сейчас Юлиан осваивает протез. Занимается патриотическим воспитанием молодежи. Подал заявку на участие в президентской программе «Время героев». А еще занялся литературной деятельностью. Его очерк «Андреич» издан в сборнике рассказов участников СВО «Нет уз святее товарищества». Но вот как не Цезарь? Конечно, Цезарь. Еще какой!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
3: Вы слушаете радио «Гордость».

0: языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Дегория. Экспедиция в будущее России. Как представить Россию через 10 или 15 лет? Какие идеи переживут технологические перемены и каким останется сам человек? С этих вопросов начинается Дегория. Социально-гуманитарная экспедиция, участники которой попробуют спроектировать будущее нашей страны. Исследователи, интеллектуалы и эксперты обсудят философские и общественные проблемы и создадут мастер-план российского будущего.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость?
1: Да.
2: Это когда твоя столица – Нижний Новгород.
3: Всем привет, я Позывной. Слушай мою песню «Мама» на радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В 2020 году Ижевск был удостоен почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Это признание стало данью уважения подвигу жителей столицы Удмуртии, которые в годы Великой Отечественной войны обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города. Ижевск стал важным центром военной промышленности благодаря работе местных предприятий, таких как «Ижмаш» и «Механический завод», а также эвакуированных заводов. Город выпускал все виды стрелкового оружия, произведенного в стране. Каждая партия оружия доставлялась в Москву через 15-17 часов после отправки. В честь присвоения звания в сквере Победы была установлена стела, посвященная трудовому подвигу ижевчан. Стела стала символом благодарности и памяти о тех, кто ковал победу в тылу.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

Радио «Гордость» представляет музыкальный фестиваль «Баллады специальной военной операции. Время выбрало нас». Проект реализуется фондом Героя Отечества при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Автор-исполнитель Мария Луговая, жена участника СВО, город Тула. Песня «Жду тебя».

0: История одной песни.
1: С историей шлягера «Большая медведица» композитора Вячеслава Добрынина и поэта Леонида Дербенева связана любопытная легенда. Однажды, гласит она, поэт и композитор приехали в дом отдыха. В одну из ясных ночей начали разглядывать звездное небо. И кто-то из них, указав на созвездие «Большой медведицы», произнес: «Вот, про медведицу есть песня, а про ее мужа, медведя, нет. Почему так?» В любом случае, Добрынин предложил поэту вроде бы в шутку: «Давай, Леонид, сочиняй стихи, а я напишу музыку». При этом оба отнеслись к идее всерьез. Вскоре песня «Большая медведица» была готова. В 1983 году она была записана участниками ансамбля «Здравствуй, песня», солировал Олег Кацура. А чуть позже, в сопровождении того же ансамбля, песню исполнил Михаил Боярский. Добрынин пригласил известного певца и артиста, чтобы придать «Большой медведице» популярности. Для раскрутки, как сказали бы сегодня. Задуманное получилось. «Большая медведица» стала суперхитом. Послушаем в исполнении Михаила Боярского и ансамбля «Здравствуй, песня».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой».

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
2: Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первая в мире женщина-нейрохирург. Серафима Брюсова в девичестве Сидорова во время Первой мировой войны работала медсестрой в хирургических госпиталях. Окончила Второй Московский медицинский институт. С 1928 года по приглашению Николая Бурденко работала сначала в нейрохирургической клинике, а потом в Московском нейрохирургическом институте. Блестяще оперировала, обучала нейрохирургии ординаторов и аспирантов. В 1939 году Брюсова защитила докторскую диссертацию, в 1941 стала профессором, написала более 40 научных работ. Среди них особую ценность представляет первая отечественная монография «Ангиография мозга».
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Поэт Наталья Тебелева.
1: Безгрешных среди нас, как известно, нет, но нравственные идеалы – это то, к чему надо стремиться. Это такой общечеловеческий знаменатель, константа, то, что отличает человека от прочих живых существ. Идеал, он по определению недостижим, но стремление к нему жизненно необходимо. В этом стремлении очищение, преодоление соблазнов и самого себя. Оно, что особенно важно для многонародной и многорелигиозной России, в какой-то точке уравнивает мировоззрение людей, принадлежащих к разным религиям и вовсе к религиям не принадлежащих, поскольку основные нравственные ориентиры, они едины во всех религиях и в каждом светском обществе. Это те самые «почитай отца своего и мать», «не убий», «не прелюбодействуй», «не укради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай ничего чужого».
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Нина Соколова – первая женщина-водолаз в мировой истории. Профессия водолаза всегда считалась исключительно мужской, однако Нина первой доказала, что ей по плечу и погружение в воду, и огромный водолазный костюм. На момент первого своего опыта погружения она весила 50 килограммов, а ее костюм – больше 80. Родилась Нина в 1912 году в Череповце в многодетной крестьянской семье. После школы уехала в Ленинград, где поступила в Ленинградский институт. Тут инженеров водного транспорта. Она была единственной девушкой на курсе. С красным дипломом инженера-гидротехника она попала в знаменитую экспедицию подводных работ особого назначения. За 2 года до Великой Отечественной Соколову зачислили на военную службу на Северный флот, а потом перевели на Балтийский. Именно подразделению Соколовой пришлось обеспечивать работу дороги жизни. Во время блокады Ленинграда она руководила прокладкой по дну Ладожского озера трубопровода, по которому с большой земли в осажденный город подавалось топливо. После этого Нина Соколова возглавила прокладку электрического кабеля по дну озера для бесперебойного обеспечения Ленинграда электричеством. После войны Нина Соколова продолжала трудиться вместе с водолазами, восстанавливая разрушенное хозяйство. В ее профессиональном списке восстановление подводной части американского моста через Дон, разминирование водослива и турбин Свирской ГЭС, обследование дна Невы для строительства 2 железнодорожных мостов от Ленинграда до Шлиссельбурга. В феврале 2021 года ее именем назвали набережную реки Шексны в ее родном Череповце.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В нескольких десятках километров от Бердска расположена уникальная территория – Новосибирский академгородок. Это один из крупнейших научно-образовательных центров России, где сосредоточены десятки институтов, университет и технопарк. Академгородок был основан в середине прошлого века благодаря усилиям академиков Михаила Лаврентьева, Сергея Христиановича и Сергея Соболева. Он стал символом слияния науки и природы. Корпуса институтов утопают в зелени сосновых лесов, а на территории расположены ботанический сад и уникальные арт-объекты. Здесь проводятся исследования мирового уровня, включая работы по расшифровке генома и разработке вакцин. Академгородок также привлекает туристов своими музеями, культурными центрами и живописными природными пейзажами. Это место, где наука и природа гармонично сосуществуют, создавая уникальную атмосферу творчества и вдохновения.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Сегодня сланцы – это просто летние шлепанцы. Обувь для пляжа, дачи или быстрого выхода на минутку. И мало кто задумывается, что вообще-то это название города. Да, слово появилось благодаря городу Сланцы в Ленинградской области. Именно там в советское время работал завод, который массово выпускал резиновые шлепанцы. На подошве выдавливали слово «сланцы», просто как обозначение места производства. Но покупатели решили, что это и есть название обуви. Так слово постепенно ушло в народ и стало отдельным названием для шлепанцев. Интересно, что многие до сих пор уверены, сланцы – это какое-то иностранное или специально придуманное модное слово. Хотя история у него абсолютно местная и очень советская. И получается, что каждый раз, когда мы говорим «сланцы», мы сами того не замечая произносим название небольшого города, которое однажды просто осталось на подошве.
0: Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: С большим удовольствием приглашаем на сцену нашего гостя. Это российский автор и исполнитель с загадочным псевдонимом МК-545, чье настоящее имя Кирилл Макеев.
2: Его песни — это мощный заряд несгибаемой воли и веры. Много раз он был в легендарном подразделении «Пятнашка», в котором служат добровольцы из Абхазии.
1: Итак, встречаем овациями на сцене МК-545.
3: Привет, братская Абхазия! С Днем Независимости! Православного рэпа сейчас чуть-чуть зачту.

0: бей в колокол с водой. Спасибо.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Оригинальное решение проблемы птиц, пачкающих памятники, предложили кировские школьники Иван и Тимофей. Они создали робомодель хищной птицы, оснащенной датчиком движения и звукозаписью. Внешне робот похож на сокола. Обнаружив движущийся объект, он издает крик хищной птицы и начинает махать крыльями и двигать головой. Изобретатели использовали генератор случайных чисел, чтобы сделать движения своего сокола хаотичными, как у живого существа. Ведь городские птицы быстро учатся и уже могут опознавать механизмы. Изобретение получило гран-при регионального конкурса юных изобретателей. Иван и Тимофей – ученики местного кванториума. А идею им подсказала чучело в бабушкином огороде.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Поэт Наталья Тебелева.
1: Семья – это надежный тыл. Семья – это и стимул для свершений, и источник силы. Семья – это залог будущего и страны, и человечества. Ценность ее зачастую люди особенно явственно чувствуют в разлуке. А сейчас, когда многие жены, матери, дочери ждут с войны своих мужей, сыновей и отцов, недостатка в разлуках нет. Обеденный стол самобранкой привычно накрыт, и руки осеть невидимку обыденно стерты. Горчит ожиданием напрочь исперченный быт, который уж год не свыкается, вроде четвертый. Ей кажется, время в заботах скорей.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Участники СВО выступили против депутата Госдумы Михаила Матвеева. Для людей, знакомых с политической биографией этого депутата, позиция бойцов понятна. Но начнем не с Матвеева, а сына агента, террориста, экстремиста Ильи Пономарева. Он был депутатом Госдумы, покинул Россию в 2014 году и получил гражданство Украины. После начала СВО включился в активную террористическую деятельность, направленную против нашей страны. С Пономаревым связаны террористы из Легиона Свободы России и Национальной Республиканской Армии. Признаны террористическими организациями и запрещены на территории Российской Федерации. Эти подразделения участвовали в нападениях на Белгородскую и Курскую области. На них кровь мирных русских людей. Пономарев предлагал себя Зеленскому в качестве гауляйтера Курской области и взял на себя ответственность за убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Структурам, связанным с Пономаревым, руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов внесен в Российской Федерации в список террористов и экстремистов. Обещал максимальную поддержку. Сейчас Буданов возглавляет офис Зеленского. Кроме того, именно Пономарев был одним из организаторов митингов на Болотной площади в Москве в 2011-2012 годах. Тогда либеральная оппозиция, опираясь на финансовую поддержку зарубежных спецслужб, пыталась расшатать ситуацию в стране. Чтобы обеспечить безопасность и порядок в столице, туда были стянуты силы ОМОНа из разных регионов. Но действия оппозиционеров были скоординированными. О том, как наш самарский депутат Михаил Матвеев вручал того же Илью Пономарева и других лидеров Болотной, он сам гордо отчитался в прямом эфире на дебатах в ходе выборов в так называемый Координационный совет оппозиции в октябре 2012 года. Послушаем диалог Михаила Матвеева и партнера покойного Бориса Березовского, иноагента Демьяна Кудрявцева, который вел дебаты.
5: Добрый день. Дебаты в Координационный совет российской оппозиции. Михаил Матвеев, один из лидеров протестного движения «Самары», депутат Самарской губернской думы, беспартийный. Михаил Матвеев, расскажите.
6: Я депутат губернской думы, доктор исторических наук, беспартийный, как уже говорилось. Мы проводили в Самаре достаточно крупные акции протеста, синхронно с Москвой, отвлекая на себя силы самарского ОМОНа. То есть это по 3-5 тысяч человек. Это достаточно много.
4: Матвеев говорит о своем поступке с нескрываемой гордостью. А мне вот досадно, что бойцы нашего ОМОНа не прибили тогда ублюдка Пономарева и ему подобных. Ведь сколько русских жизней это могло бы спасти.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: остановить эту машину, а вы меня задерживаете.
1: Преступник дважды покушался на одну и ту же машину.
2: Да, я веду дела по угону машин.
3: Поймали жулика, пытался угнать мою машину.
1: Деточкин нарушал закон.
4: Жульем, допустим, надо бороться. Ты вообще живешь на свете по доверенности. Ничего у тебя.

0: я советую, очень советую явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте ради бога.
1: Оставьте перерыв.
3: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
4: Сергей Полунин – яркая звезда современного мирового балета. Родился он в Херсоне, учился сначала в Киеве, а затем в Лондоне, где сделал головокружительную карьеру. Уже в 19 Полунин был премьером Королевского балета в Лондоне, самым юным за историю труппы. К тому времени он был финалистом и призером престижнейших международных конкурсов. В 12 году артист переехал в Россию и стал выступать сразу в двух театрах – Московском имени Станиславского и Немировича Данченко и в Новосибирском театре оперы и балета. Спустя несколько лет объявил о принятии российского гражданства. Сергей Полунин органично соединяет современность и популярность. Год назад он танцевал «Лебединое озеро» прямо на территории музея-заповедника Херсонес, на открытой сцене, собрав невероятное количество зрителей. Он обладатель золотой медали и приза зрительских симпатий престижнейшего балетного конкурса «Приз Лозанны» и звание «Лучший классический танцовщик» британского сообщества критиков. С равным блеском танцует в современном и классическом балете, в «Жизели» и в «Капеллии», в «Рапсодии» и «Спартаке». Балет способен поглотить жизнь без остатка, но Полунин – один из тех, кто успевает везде. Он основал благотворительный фонд, который поддерживает молодых артистов. 5 лет исполнял обязанности ректора Академии хореографии Севастополя. За активную общественную позицию он еще в 18 году оказался в списках украинского миротворца. А еще артист балета – отец 3 сыновей.
3: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
5: Радио «Гордость». Здесь все свои.

Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Сегодня слово «паразит» звучит довольно жестко. Сразу представляется кто-то неприятный. Либо организм, который живет за чужой счет, либо человек-нахлебник. Но самое интересное, начиналось все вообще не с биологии. Слово пришло из древнегреческого и буквально переводилось как «сотрапезник», то есть человек, который ест рядом с кем-то. Причем в древнегреческой литературе даже был персонаж по имени Паразит, любитель праздной жизни, застолий и чужого гостеприимства. И только спустя время слово стали использовать уже в переносном смысле – про тех, кто живет за счет других. А позже термин пришел и в биологию. Так что, когда сегодня слышишь слово «паразит», трудно представить, что когда-то оно означало почти безобидного любителя поесть в гостях.
0: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Ботанический сад Чувашского государственного университета – это находка для любителей природы. Здесь растут редкие деревья и кустарники. В ботсаду можно увидеть около 2000 сортов растений. Почти 750 видов деревьев и кустарников создают живописные ландшафты. А 700 видов цветов радуют глаз яркими красками. Здесь даже есть коллекция лекарственных растений. Сад был основан в 50-х годах прошлого века. С тех пор он стал не только научной площадкой, но и местом для экологического туризма. Водоемы пруд и речка Кукшумка добавляют уюта. Прогулки по мостам дарят ощущение спокойствия и умиротворения. В качестве сувенира из сада можно привезти потрясающей красоты сортовые растения и массу ярких фото. Кафе на территории нет, но есть множество скамеечек в живописных уголках, интересных деревянных этнических скульптур.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

История одной песни. Фильм 77-го года про «Красную шапочку» стал дебютным для исполнительницы главной роли Яны Поплавской. А еще впервые представил песню, которая стала классикой. Мы ее помним и поем до сих пор. «Если долго-долго-долго топать, ехать и бежать, можно в Африку прийти». Задорный куплет и красивейший припев покорили сердца не только детей. Композитором фильма был великий Алексей Рыбников, автором текстов не менее знаменитый Юлий Ким. Но вот главную, как сейчас говорят, фишку основной песни «Красной шапочки» придумал Алексей Львович. Рыбников вспоминал, у Кима в тексте было «Ах, здравствуйте, реки вот такой ширины! Ах, здравствуйте, горы вот такой вышины!» И я, честно говоря, когда получил эти длинные строки, вообще не знал, чего с этим делать. Очень долго мучился, пока не нашел вот это «А-а-а». Легендарная песня в эфире «Радио Гордость».

живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане,

офицерам, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Офицеры!

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Дегория. Экспедиция в будущее России. Как представить Россию через 10 или 15 лет? Какие идеи переживут технологические перемены и каким останется сам человек? С этих вопросов начинается Дегория. Социально-гуманитарная экспедиция, участники которой попробуют спроектировать будущее нашей страны. Исследователи, интеллектуалы и эксперты обсудят философские и общественные проблемы и создадут мастер-план российского будущего.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире планетоход. 17 ноября 1970 года советской межпланетной станции «Луна-17» на поверхность Луны был доставлен аппарат «Луноход-1». Это был первый в мире планетоход, аппарат для исследования другого небесного тела. «Луноход» успешно работал на поверхности спутника Земли 10,5 месяцев. Он проехал больше 10 километров, обследовал площадь 80 тысяч квадратных метров, передал на Землю 25 тысяч фотографий, произвел анализ лунного грунта и выполнил ряд других исследований. «Луноход» был создан в конструкторском бюро имени Лавочкина под руководством главного конструктора Георгия Бабакина.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость. Это мы.

0: радость. Слушаем своих.
1: Всем привет! Здесь Дмитрий Нестеров, группа «Свинцовый туман».
2: И Ксения Коржова, проект «Кода», песня «Как ты там».
1: Слушайте нас на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте желюзинск.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня мы расскажем о герое России, дважды кавалере Ордена Мужества, майоре Игоре Юргине. Его дедушка Василий Харитонович Юргин воевал с фашистами в Великую Отечественную, служил начальником контрразведки СМЕРШ в составе 246-го минометного полка в звании лейтенанта. Данные о нем были секретными, много узнать не удалось, но память в семье хранилась. Вот и внук пошел по стопам деда. На СВО выпускник Благовещенского высшего командного общевойскового училища командовал штурмовым отрядом «Черная мамба». За мужество и героизм Игорю присвоили звание Героя России. После возвращения домой он стал исполняющим обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха, Якутия. А его предшественник Петр Шамаев покинул пост, потому что отправился защищать в зону СВО. Благодаря фонду «Защитники Отечества» Игорь Юргин стал участником президентской программы «Время героев». Его наставник – глава Якутии Айсен Николаев. Специализация полностью изменила отношение ветерана к жизни. Пришло понимание важности патриотического воспитания молодежи. Теперь он проводит в школах уроки мужества. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Радио «Гордость».

Сколько бы ни уезжал, все-таки тянет обратно. Дома семья, дома два брата, дома ждут мама и папа. Да и дома вкуснее еда, если честно, то дома и мягче подушки. Я по дому скучаю всегда, дома действительно лучше.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Сочи находится один из самых удивительных музеев мира. Это сад-музей «Дерево дружбы». Произрастает это чудо в субтропическом научном центре на улице Яна Фабрициуса. В 1934 году селекционер Федор Зорин привил на крону саженца дикого лимона несколько сортов цитрусовых. Потом, в память о посещении сада, прививку сделал полярный исследователь Отто Шмидт и тем самым заложил традицию. Сейчас на дереве растут более 600 веток 45 сортов, привитых представителями почти 170 стран. Среди них главы государств, деятели искусств, покорители космоса. Гости привозят дереву подарки. От сувениров, писем и фото до музыкальных инструментов. Для подарков построили музей. Сегодня здесь более 20 тысяч экспонатов. А из подаренных саженцев вокруг дерева дружбы вырос настоящий сад.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».
2: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте «Радио «Гордость», здесь все свои.

0: Когда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
2: Самое время объявить следующего нашего гостя.
3: Ничего себе, ребята, это потрясающий музыкант, я вот сейчас увидел это в сценарии. Сергей Нехаенко, родом из Луганской Народной Республики. В феврале 22 года он стал добровольцем и по зову сердца пошел защищать свою родину на фронт, как и жители Республики Абхазия в 92 году. Сергей получил вполне, кстати, ожидаемый позывной «Певец» от сослуживцев за то, что песнями, которые он писал прямо в блиндаже, прямо на фронте, он поднимал боевой дух. Это очень важно. И, наверное, это самая честная история, которую можно себе представить на сцене.
2: На фронте была написана и песня «Высота», набравшая миллионы прослушиваний и ставшая его визитной карточкой. Встречайте, Сергей Нехаенко!

0: последних сил храню любовь и жизнь. Запрячу, не отдам, укрою.
1: Добрый вечер, друзья! Я очень рад, что у меня есть такая возможность сегодня здесь выступить и поздравить вас с праздником, с Днем Независимости! И хочу передать большой привет от своих земляков, от луганчан, с праздником, пожелать вам большого счастья и, конечно же, любите друг друга, потому что самое важное, что может сделать человек в своей жизни, это любить, несмотря ни на что. Говорите друг другу «люблю».
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
3: Здравствуйте, я Татьяна Литвиненко, солистка группы «Квартал». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Век с четвертью, как в нашем городе появились первые восточники. 125 лет назад открылся Восточный институт. Первое высшее учебное заведение на Дальнем Востоке. Регион активно развивался. Возникла острая необходимость в специалистах для административных, промышленных и торговых учреждений восточно-азиатской России и соседних государств. Для института специально построили здание на Пушкинской, 10, по проекту архитектора Гвоздзёвского. Здесь впервые в стране стали преподавать целый комплекс страноведческих дисциплин. Студенты изучали не только литературные языки стран Востока, но и разговорные, а также диалекты. Преподаватели Восточного института консультировали власть по вопросу политики в отношении восточных диаспор в городе. При институтской библиотеке открыли лектории для всех интересующихся востоковедением. Впоследствии были созданы еще и вечерние курсы. Крупный научный центр содействовал развитию торговли, политических и экономических отношений с дальневосточными странами. Ну а в 1920-м правительство Дальневосточной республики реорганизовала институт в Дальневосточный государственный университет. Началась другая славная история.
0: Радиостанция «Гордость».

Гордость – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами –

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Поэт Наталья Тебелева.
1: О гуманизме замечательно сказал Максим Горький. Гуманизм должен был бы внушать не подлинную идейку неизбежности страдания, не пассивное чувство сострадания, а воспитывать активное отвращение ко всякому страданию, особенно же к страданию, вызванному социально-экономическими причинами. Истинный гуманизм – это человеколюбие, но не себялюбие. Это такая равноценность человеческой жизни, в которой нет тех, кто равнее. Это стремление изменить мир к лучшему, но не ради себя. Истинный гуманист – это человек добрый, но не добренький. Русский язык очень богат нюансами, так же, как и русская традиция.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Участники СВО выступили против депутата Госдумы Михаила Матвеева. Для людей, знакомых с политической биографией этого депутата, позиция бойцов понятна. Но начнем не с Матвеева, а сына агента, террориста, экстремиста Ильи Пономарева. Он был депутатом Госдумы, покинул Россию в 2014 году и получил гражданство Украины. После начала СВО включился в активную террористическую деятельность, направленную против нашей страны. С Пономаревым связаны террористы из Легиона Свободы России и Национальной Республиканской Армии. Признаны террористическими организациями и запрещены на территории Российской Федерации. Эти подразделения участвовали в нападениях на Белгородскую и Курскую области. На них кровь мирных русских людей. Пономарев предлагал себя Зеленскому в качестве гауляйтера Курской области и взял на себя ответственность за убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Структурам, связанным с Пономаревым, руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов внесен в Российской Федерации в список террористов и экстремистов. Обещал максимальную поддержку. Сейчас Буданов возглавляет офис Зеленского. Кроме того, именно Пономарев был одним из организаторов митингов на Болотной площади в Москве в 2011-2012 годах. Тогда либеральная оппозиция, опираясь на финансовую поддержку зарубежных спецслужб, пыталась расшатать ситуацию в стране. Чтобы обеспечить безопасность и порядок в столице, туда были стянуты силы ОМОНа из разных регионов. Но действия оппозиционеров были скоординированными. О том, как наш самарский депутат Михаил Матвеев вручал того же Илью Пономарева и других лидеров Болотной, он сам гордо отчитался в прямом эфире на дебатах в ходе выборов в так называемый Координационный совет оппозиции в октябре 2012 года. Послушаем диалог Михаила Матвеева и партнера покойного Бориса Березовского и иноагента Демьяна Кудрявцева, который вел дебаты.
5: Добрый день. Дебаты в Координационный совет российской оппозиции. Михаил Матвеев, один из лидеров протестного движения «Самары», депутат Самарской губернской думы, беспартийный. Михаил Матвеев, расскажите.
6: Я депутат губернской думы, доктор исторических наук, беспартийный, как уже говорилось. Мы проводили в Самаре достаточно крупные акции протеста, синхронно с Москвой, отвлекая на себя силы самарского ОМОНа. То есть это по 3-5 тысяч человек. Это достаточно много.
4: Матвеев говорит о своем поступке с нескрываемой гордостью. А мне вот досадно, что бойцы нашего ОМОНа не прибили тогда ублюдка Пономарева и ему подобных. Ведь сколько русских жизней это могло бы спасти.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.
8: И когда ты скажешь «прощай», я
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Руководитель первой русской кругосветки Иван Крузенштерн – человек, чья звезда с первых дней засияла ярко. Он происходил из прибалтийских дворян и моряком стал случайно. Когда он учился в Московском кадетском корпусе, началась очередная война со Швецией. Крузенштерна досрочно назначили мичманом. В голландском морском сражении погиб почти весь экипаж его корабля «Мстислав». И в 17 лет Крузенштерн стал помощником командира. Интересный факт. Среди павших офицеров был Григорий Муловский, который собирался отправиться в первую русскую кругосветку. Реализовать его планы было суждено Крузенштерну. В ту пору Россия владела колониями в Северной Америке и была цель установить с ними прямое морское сообщение. В самом начале 19 века из Кронштадта вышли два парусных шлюпа «Надежда» и «Нева» под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского. Экипажи были полностью русские. Командиру предлагали принять нескольких иностранцев, но он категорически отказался. Крузенштерн очень заботился о своих моряках. Кругосветка была так хорошо обеспечена, что пересечение экватора отметили роскошным обедом с жареными утками, пудингом и овощным супом. Вообще, Крузенштерн был по тем временам уникален. Он запретил телесные наказания матросов и за все время экспедиции не потерял ни одного члена экипажа. Шлюпы с блеском выполнили миссию. Помимо этого, Крузенштерн исследовал Сахалин и Курилы, предпринял первую серьезную попытку изучения Амурского лимана. После возвращения в Кронштадт наш герой издал «Атлас Южного моря».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: ай-яй-яй.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.
4: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой» на радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, где можно увидеть православный храм о 17 куполах? В Белгороде, в современном районе. Удивительная церковь, огромная, частью каменная, а частью бревенчатая, была воздвигнута верующими уже в наше время во имя святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софьи. В плане церковь имеет форму креста, но увидеть это можно только с высоты птичьего полета. Крыша ступенчатая в три ряда и обращена по всем сторонам света. Храм начали строить в 2004-м на пожертвования верующих. В 2010-м случился пожар, и деревянное убранство сгорело. Тогда верующие, сплотившись, смогли восстановить церковь меньше, чем за год. Сейчас храмовый комплекс, напоминающий одновременно кижи и сказочные царские палаты, украшение Белгородской улицы Королева. Гордимся традициями и современностью.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Карелия – один из красивейших регионов мира. Его гордость – Онежское озеро. Каждый год множество туристов приезжает ловить жирного лосося, дышать свежим воздухом, любоваться стальным небом и медными соснами. А еще на берегах Онежского озера можно найти петроглифы – шедевры наскальной живописи наших далеких предков. Еще одно уникальное творение карельской природы – водопад Кивач – центральная точка одноименного заповедника. Когда-то посмотреть на него приезжали поэт Державин и император Александр II. Северная республика богата не только природой. Именно в Карелии расположены легендарные кижи, уникальный памятник русского деревянного зодчества, один из символов нашей страны наряду с Красной площадью. А музей изобразительных искусств в Петрозаводске порадует выставками, посвященными финскому эпосу и шедеврам Айвазовского. Едем в Карелию и слушаем карельский вальс Юрия Висбора.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Меня зовут Ирина Дубцова, и это радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Руки

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Пилотажная группа «Русские Витязи» — это знаменитая российская авиационная группа, основанная в 1991 году. За время своего существования эта уникальная пилотная команда стала одной из самых уважаемых в мире. «Витязи» принимали участие в крупнейших международных авиашоу в США, странах Европы, Индии, Китая, Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратах. Группа состоит из опытных пилотов, которые выполняют сложные маневры и фигуры высшего пилотажа на самолетах тех же модификаций, что состоят на вооружении военно-воздушных сил России – знаменитые Су-27 и Су-30. На счету «Витязи» несколько мировых рекордов, включая знаменитый современный полет с пилотажной группой «Стрижи» в 2004 году, когда 9 самолетов выстроились в сложнейшую фигуру, получившую название «Кубинский бриллиант», за свои четкие грани, очерченные как будто по линейке.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь, а

0: 6. Слушаем своих.
1: Привет, я Ники Винь. Слушайте радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Поэт Наталья Тебелева.
1: Справедливость, как мне кажется, это действенная невозможность смириться со злом, большим или маленьким, проявленным в отношении тебя самого или другого человека, а то и целого народа или целой страны. В истории России было немало войн, и мы всегда стремимся восстановить справедливость. Русская армия освобождает от врагов свою землю, а потом освобождает от захватчиков и своих соседей. Доходит до Парижа, до Берлина и не превращает европейских жителей в своих вассалов, а спокойно возвращается домой. Потому что мы идем туда не ради завоеваний, а ради восстановления справедливости. Так называемое обостренное чувство справедливости, зачастую не дающее покоя свойства юности, которое проходит с годами, с обретением опыта и способности к компромиссам. Не знаю, к сожалению или к счастью, но у меня это чувство не прошло до сих пор.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
3: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте желюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Радио «Гордость».
1: Приветствую всех слушателей радиостанции «Гордость». Меня зовут Александр СТ.
2: Привет, я Ежевика Чагадаева из группы «Оймя». Слушайте радио «Гордость». Здесь

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Высокович – выдающийся русский ученый-эпидемиолог, разработавший методы борьбы с чумой, холерой и сибирской язвой. Он сделал революционное открытие, доказав, что микроорганизмы, попадающие в тело человека, оседают во внутренних органах, а не выводятся с мочой. Высокович также выявил эндокардит и экспериментально показал, как иммунный ответ может повреждать ткани и вызывать инфекции. Он организовал бактериологическую лабораторию для исследования холеры, туберкулеза и менингита. В конце 1890-х годов он отправился в Индию для борьбы с чумой, что помогло предотвратить распространение болезни и спасти тысячи жизней. Владимир Высокович также доказал, что золотуха – это подвид туберкулеза, и установил микробную природу менингита раньше, чем австрийский патолог Антон Виксельбаум. Кроме того, его работа была важна во время русско-японского конфликта, где он организовал противоэпидемические мероприятия в армии и исследовал способы заражения холерой через грязную воду.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Нежит губы, кроткий лик на фото, и невольно катится слеза. Как же мне воочию охота заглянуть в любимые глаза, отворить поры далекой дверцу и любви сыновней не тая. На колени встав, прижавшись к сердцу, крикнуть: «Здравствуй, мама, это я!» Обогреть в объятии исполинском хрупкую и сгорбленную стать, и с любовью нежной материнской вновь ее любимым чадом стать.

спи, мой сладкий, баюшки, баю. Сколько раз под госпитальной крышей, получив ранение в бою, боль не мог унять, пока не слышал: спи, мой сладкий, баюшки, баю. Цвет ее косы сродни туману, что метели мартовской белей. Только мне такому великану

сердцем источающая свет. Никого роднее тебя не знаю, никого тебя родней и нет. Нежен взгляд, фрагмент былого счастья, и невольно, как

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Этнопарк «Сувар» – это настоящая сокровищница чувашской культуры. Здесь, на левом берегу Волги, вас ждет более 130 деревянных обрядовых скульптур. Каждая из них погружает в мифологию и символику Чувашии. Парк разделен на три зоны – золотую, серебряную и медную горы. В каждой зоне особая атмосфера, уникальные сюжеты. Путешествие начинается у древа жизни. Оно украшено цветными ленточками и словно зовет к открытиям. На Золотой горе главенствует богиня-мать, олицетворяющая жизнь и земледелие. А Хыпар, крылатая богиня, приносит вести издалека. Здесь можно увидеть и меч Атиллы, символ древнего поселения. Скульптуры рассказывают о добрых и злых божествах, о любви и верности. Они словно оживают, наполняя парк магией. Каждый шаг – это встреча с историей, каждый взгляд – это открытие.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Дорогие друзья, на сцене Татьяна Кузьмина, победительница нашего конкурса в номинации «Песня о родине» с песней «Моя русская земля».

0: Спасибо большое.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.
2: Мы – группа «Не квадрат» из Костромы. А песня «Я побывавший там» – это старые стихи Юрия Левитанского, которые с годами становятся только лучше. Слушайте своих на «Радио Гордость».

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди?». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих. Премьера песни. Женя Трофимов и «Комната культуры». Нравится.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В России разработано новое средство акустической защиты для кораблей и судов. Это напольное покрытие, снижающее вибрацию палубных настилов. На базе этой рецептуры можно создавать целую номенклатуру изделий. Отечественный продукт не только способен полностью заменить зарубежные аналоги, но и превосходит их по целому ряду показателей, таким как вибра, шумопоглощение и износостойкость. Для кораблей и судов важно такое понятие, как обитаемость, то есть степень их приспособленности к жизнедеятельности человека в условиях плавания. Поэтому работа над созданием материалов с высокой способностью поглощать вибрационную и акустическую энергию идет постоянно.
0: Радиостанция «Гордость».

0: годы. Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Поэт Наталья Тебелева.
1: Человек – существо, безусловно, социальное. А потому понятия взаимопомощи и взаимоуважения на самом деле ключевые. Именно на них строятся здоровые отношения в любом коллективе, какого бы он ни был размера и какую бы функцию ни выполнял. Именно они лежат и в основе дружбы. При этом «взаимо» здесь означает бескорыстие, а не ожидание ответа на уровне «ты мне, я тебе». Это очень важно. А если согласиться с тем, а я с этим согласна, что каждая страна, каждый народ – это некая соборная симфоническая личность, то этот же принцип легко экстраполируется и на межгосударственные отношения.
0: Радио «Гордость».

среди ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг...

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знаете ли вы, как русский адмирал переспорил английского путешественника? Известный английский путешественник Джеймс Кук утверждал, что в южных широтах нет никакого материка, что все существующие континенты уже известны и открывать уже нечего. Но он ошибался. В январе 1820 года, открыв по пути множество островов, шлюпки «Мирный Восток», управляемые Михаилом Петровичем Лазаревым и Фадеем Фадеевичем Беллинсгаузеном, подошли к Антарктиде. Уроженец Владимира Михаил Петрович Лазарев вместе с Фадеем Фадеевичем Беллинсгаузеном переспорил Кука, открыв шестой континент. Экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева длилась 751 день. За это время они прошли более 50 тысяч миль, проводя регулярные астрономические и океанографические замеры.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордость» – это какая музыка?
2: «Гордость» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.
3: Привет, я Маргарита Одясова. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «галиматья» мы обычно произносим, когда слышим что-то запутанное, нелогичное или просто

0: полную ерунду. Но у этого хаоса в языке есть несколько довольно любопытных историй. По одной версии, слово родилось во Франции из игры с латинским словом «петух» и греческим «знание». Получилось что-то вроде «петушиная наука», то есть знания, в которых смысла не больше, чем в утреннем крике петуха. Но есть и более живая легенда. Будто бы французский доктор Гали Матье лечил пациентов не только микстурами, но и юмором. К каждому рецепту он добавлял шутку или забавную историю, чтобы поднять настроение. Пациенты выздоравливали быстрее, а его записки постепенно стали ассоциироваться с чем-то странным, смешным и не совсем серьезным. И со временем само имя будто слилось в одно слово – «галиматья». Как бы там ни было, сегодня значение у него одно – когда слов много, а смысла почти нет.
1: Радио «Гордость».

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Калуге появился очень теплый книжный тренд – уличные библиотеки. По всему городу, в парках, около культурных учреждений, жилых кварталов, можно встретить маленькие шкафчики или домики с полками, где любой прохожий может взять книгу или оставить свою. Это не просто обмен книгами, это символ доверия и любви к чтению среди горожан. Представьте, вы пришли на прогулку, остановились у такого книжного домика и вдруг находите новую историю, которую давно хотели прочесть. Или сохраняете свою любимую книгу, чтобы ее прочитал кто-то другой. Такие библиотеки объединяют людей. Они становятся маленькими литературными островками общения и вдохновения. Это не просто про книги, а про культуру, доброту и простую человеческую взаимность. В Калуге уличные библиотеки – это знак того, что чтение может быть частью городской жизни, легким, открытым и очень по-душевному.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: Песня «За того парня» композитора Марка Фраткина и поэта Роберта Рождественского впервые прозвучала в фильме Игоря Шатрова «Минута молчания». Исполнителем стал Игорь Ковалеров, сыгравший одну из главных ролей. Фильм вышел на экраны в 1971 году. Через год песня в исполнении Льва Лещенко триумфально победила на музыкальном фестивале в Сопоте. Зрители-поляки, еще не переписавшие историю своей страны под влиянием западной пропаганды, трижды вызывали певца на бис. В это же время актер и режиссер Леонид Быков снимал свой легендарный фильм «В бой идут одни старики». Впечатленный новым звучанием песни, Быков с разрешения создателей включил эту версию в один из самых драматичных эпизодов картины, когда капитан Титаренко и механик Макарыч у памятника погибшим летчицам обещают вернуться в эти места после войны. С тех пор песня вошла в репертуар многих известных певцов страны. Среди них Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Ринат Ибрагимов, Александр Маршал. Сейчас песня прозвучит в исполнении Иосифа Кобзона.
2: Я сегодня...

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, у микрофона Евгений Дубов. Неизменно встречаемся с вами в эфире «Радио Гордость». Каждую неделю трепетно собираем все симпатии, раскладываем этот пасьянс и выдаем результат. Так будет и сегодня. Располагайтесь поудобнее, расскажу, кто на каком месте оказался. Открывает наш чарт Олег Чубыкин. Песня «Что бы ни кончалось лето» потеряла пару строчек, но ощущения-то остались. Этот музыкант умеет создать атмосферу уюта. Желаем Олегу, чтобы его личный творческий запас тепла никогда не иссякал.
1: Десятое место.

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
5: Дегория. Экспедиция в будущее России. Как представить Россию через 10 или 15 лет? Какие идеи переживут технологические перемены? И каким останется сам человек? С этих вопросов начинается Дегория. Социально-гуманитарная экспедиция, участники которой попробуют спроектировать будущее нашей страны. Исследователи, интеллектуалы и эксперты обсудят философские и общественные проблемы и создадут мастер-план российского будущего.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». «Казаки делают хиты». «Явук», «Мусуани», «Лиза Лекомцева», «Диджей Луна». Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
1: Хит-парад великой страны.
7: Это лучшие песни недели на радио «Гордость». Евгений Дубов здесь. И девятая строчка. Встречайте, Beer Wolf и песня «Владивосток». Трек прибавил одну позицию за неделю. Эта певица решила отказаться от павильонов, актеров и сняла клип у океана. А главными героями стала массовка местных жителей. Около 150 человек спели вместе с артисткой вживую. Посмотрите, как это получилось у нее в соцсетях. Ну а прямо сейчас послушайте песню в хит-парад. Ради великой страны. Настоящая морская энергетика. Встречайте.
1: Девятое место.
8: Я

0: Это хит-парад «Великой страны», и перед восьмой ступенькой познакомимся с претендентом на попадание в наш чарт. Необычный союз, неутомимые нижегородские панки «Лампасы» объединились с Елизаветой Долженковой из Благовещенска. Эта девушка в свое время покорила страну на прямой линии с президентом, спев для Владимира Путина народную песню. Ну а сегодня вашему вниманию их совместная работа «Возвращайся». Слово авторов.
1: Трек получился и мощным, и очень личным. А клип мы снимали в Нижнем Новгороде, в местах, которые напоминают о доме.
2: Для меня это очень искренняя история. В этой песне столько тепла и ожидания, что хочется, чтобы ее услышали как можно больше людей. Надеюсь, она откликнется и в вашем сердце.
0: Голосуйте за эту искреннюю историю от Елизаветы Долженковой и группы «Лампасы» на радио «Гордость РФ», ведь именно вы решаете, окажется ли этот трек в основном в списке уже через неделю.
3: Кандидат в хит-парад.

0: Это были «Лампасы» и Елизавета Долженкова. Песня «Претендент» в хит-парад великой страны «Возвращайся». Если она заставила вас вспомнить о родных людях, заходите на сайт «Радио Гордость» и выражайте симпатию. Ну а мы переходим к восьмой строчке. Встречайте «Свинцовый туман» и проект «Кода». Их песня «Как ты там» потеряла 3 строчки за неделю. И как же так получилось? Кстати, так могла бы называться их следующая песня. Но все-таки как это могло произойти? Это не просто слова, вежливость какая-нибудь, а реальное желание убедиться, что близкий в порядке. Так что и вы поддержите парней тоже, ну и девчонок. Давайте слушать.
1: 8 место.

0: Реклама.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Участники СВО выступили против депутата Госдумы Михаила Матвеева. Для людей, знакомых с политической биографией этого депутата, позиция бойцов понятна. Но начнем не с Матвеева, а сына агента, террориста, экстремиста Ильи Пономарева. Он был депутатом Госдумы, покинул Россию в 2014 году и получил гражданство Украины. После начала СВО включился в активную террористическую деятельность, направленную против нашей страны. С Пономаревым связаны террористы из Легиона Свободы России и Национальной Республиканской Армии. Признаны террористическими организациями и запрещены на территории Российской Федерации. Эти подразделения участвовали в нападениях на Белгородскую и Курскую области. На них кровь мирных русских людей. Пономарев предлагал себя Зеленскому в качестве гауляйтера Курской области и взял на себя ответственность за убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Структурам, связанным с Пономаревым, руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов внесен в Российской Федерации в список террористов и экстремистов, обещал максимальную поддержку. Сейчас Буданов возглавляет офис Зеленского. Кроме того, именно Пономарев был одним из организаторов митингов на Болотной площади в Москве в 2011-2012 годах. Тогда либеральная оппозиция, опираясь на финансовую поддержку зарубежных спецслужб, пыталась расшатать ситуацию в стране. Чтобы обеспечить безопасность и порядок в столице, туда были стянуты силы ОМОНа из разных регионов. Но действия оппозиционеров были скоординированными. О том, как наш самарский депутат Михаил Матвеев вручал того же Илью Пономарева и других лидеров Болотной, он сам гордо отчитался в прямом эфире на дебатах в ходе выборов в так называемый Координационный совет оппозиции в октябре 2012 года. Послушаем диалог Михаила Матвеева и партнера покойного Бориса Березовского и иноагента Демьяна Кудрявцева, который вел дебаты.
3: Добрый день. Дебаты в Координационный совет российской оппозиции. Михаил Матвеев, один из лидеров протестного движения Самары, депутат Самарской губернской думы, беспартийный. Михаил Матвеев, расскажите.
4: Я депутат губернской думы, доктор исторических наук, беспартийный, как уже говорилось. Мы проводили в Самаре достаточно крупные акции протеста, синхронно с Москвой, отвлекая на себя силы самарского ОМОНа. То есть это по 3-5 тысяч человек. Это достаточно много.
2: Матвеев говорит о своем поступке с нескрываемой гордостью. А мне вот досадно, что бойцы нашего ОМОНа не прибили тогда ублюдка Пономарева и ему подобных. Ведь сколько русских жизней это могло бы спасти.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: парни поют не просто про казачью удаль. Они несут эту мощь на большую сцену. Кстати, уже 12 октября «Кровь горячая» и другие хиты казаки исполнят в клубе «16 тонн на Пресне» на нашем фестивале «Этнокульт». Ну а прямо сейчас давайте почувствуем этот степной напор в эфире «Радио Гордость».
1: Седьмое место.

0: Хит-парад великой эстрады продолжается. Время рубрики «Народное достояние». Сегодня здесь легендарная песня. 8 сентября мы вспоминали выдающегося советского поэта Расула Гамзатова. У него был день рождения. Он писал на родном аварском, но русский язык объединил его стихи с сердцами десятков миллионов людей. Кстати, в день его рождения в России впервые официально отметили День языков народов нашей страны, с чем я всех и поздравляю. Гамзатов в свое время написал балладу о павших бойцах, превратившихся в журавлей. И тяжело больной на тот момент Марк Бернес записал ее с первого дубля, вложив всю душу. Давайте послушаем и почтим память предков.
1: Народное достояние.
2: Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились.

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

0: Это радио «Гордость» и уже шестая строчка нашего хит-парада. Сегодня здесь певица Марлен с песней «Судьба казака» сразу две позиции прибавила. Кстати, под этим именем творит наша коллега, фирменный голос станции и ведущая Елена Мараховская. Сам трек стал победителем конкурса «Музыка гордых» и получил огромный отклик. Тут и вокал Лены, и мощь женского казачьего хора, и разговор о чести воина. В общем, настоящая сила духа. Давайте слушать.
1: Шестое место.

0: Реклама.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00. На радио «Гордость».
4: С вами Евгений Дубов. Поднимаемся все выше и выше в хит-параде великой страны. Прежде чем узнать, кто на 5-м месте, послушаем новую песню. Певица Снежана Кулова представляет композицию «Спасатели», записанную при поддержке проекта «Музконтент» президентского фонда культурных инициатив. Вообще, найти слова для тех, кто ежедневно идет на риск ради спасения человеческих жизней, невероятно трудно. Но у Снежаны эта история получилась, ну, буквально на одном дыхании, совпав с учащенным пульсом перед важным шагом. Вот что артистка рассказала нам.
5: Секунда, которая разделяет жизнь на до и после. Эта мысль не давала мне покоя долго и стала отправной точкой для трека «Спасатели». Я долго искала слова, чтобы без лишнего пафоса воспеть тех, кто каждый день рискует собой и спокойствием своих семей ради жизни людей. Русский язык сложен для такой простоты, да и музыку не тяжелую и достаточно модную тоже оказалось сложно подобрать. Но как раз с мелодии все и началось. Она была динамична, как биение сердца перед принятием важного решения отправиться спасать. Она поистине захлестнула меня. Текст родился мгновенно. Так и появилась песня «Спасатели». И я счастлива, что ПФКИ поддержал эту идею. Ведь в каждом городе России тысячи таких героев.
4: Да уж, секунда действительно способна разделить

0: эфире «Радио Гордости». Лучшие песни недели. Только что звучала Снежана Кулова с песней «Спасатели». Голосуйте за нее на «Радио Гордости РФ», если понравилось. Ну а у нас очередной участник чарта. Группа «Зверобой» сегодня на пятой строчке. Их трек «Долгие дороги» потерял сразу 3 позиции. И музыкантам тоже нужна ваша поддержка. Так же, как и они поддерживают наших ребят на передовой. Ведь эти железные парни объездили уже весь фронт. А в жизни они простые, можно сказать, свои. Даже в райдере у них всего одна бутылка коньяка на 6. И не какого-нибудь там забугорного, а нашего дербенского. Кстати, скоро мы отправимся на Кавказ, а пока встречайте «Зверобой» в хит-параде великой страны.
1: Пятое место.
2: За

0: Это хит-парад великой страны. Настало время традиционной географической паузы. Обещал, отправимся на Кавказ, и мы отправляемся. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии свадебный поезд жениха, который едет за невестой с песнями, танцами, называется «Нысаши». Но молодой черкесский артист Рустам Нахушев бережно взял старинный обрядовый мотив и превратил его в современный танцевальный гимн. Можно сказать, устроил праздник, в котором есть и традиции предков, и кавказское гостеприимство. Встречайте песню «Нысаши Докве», которая переводится просто «Везем невесту».
1: «Едем по стране».

0: Это хит-парад великой страны на радио «Гордость». Евгений Дубов здесь, и скоро первое место. Видите его? Ну, чуть-чуть осталось. А пока четвертая строчка нашего чарта. И сегодня тут, благодаря вам, оказался Владимир Пресняков. Его трек «Невероятно, но факт» поднялся на одну ступеньку. Ну, а пока вы голосовали, артист стал дедушкой. Ну, почти. Его сын Никита просто нашел себе девушку с ребенком. И теперь Владимир тепло общается с ними. Вот так в жизни и получается. Еще недавно растил своих детей, а проснулся уже в новом статусе. Но главное — сохранять юношеский задор в обслуживании. В случае с Владимиром Пресняковым, конечно, продолжать выпускать первоклассные песни.
1: Четвертое место.

0: хит-парад великой страны.
1: Это лучшие песни недели. Радио «Гордость» в ваших приемниках. Я, Евгений Дубов, всех приветствую. Открываем капсулу времени сейчас, прежде чем узнать тройку лидеров. Итак, 2 года назад в нашем чарте на вершине был «Шаман» с песней «Душа нараспашку». А впервые мы услышали группу «Рок Острова» с их треком «Русские идут». В итоговом чарте годовом песня замкнула десятку сильнейших. Ну а лидер коллектива Владимир Захаров у нас из Ворсмы, города нижегородских мастеров ножеделов, поэтому и характер у его музыки такой же, прямой, с твердым стальным стержнем. Давайте предадимся воспоминаниям.
0: Капсула времени.

0: хит-парад великой страны.
1: Евгений Дубов у микрофона. Мы подобрались к финалу нашего музыкального путешествия. Впереди три сильнейших трека недели. Встречайте.
0: Тройка лидеров.
1: Итак, открывает наш топ Михаил Барков и Сергей Бабунец. Песня «Они едут туда» потеряла две строчки за неделю и лишилась первого места. Но тут главное, как и в жизни, спеться по-настоящему. А это можно сделать только с тем, кто смотрит с тобой в одном направлении. В нашем случае ветерана уральского рока и молодого автора объединила общее со всей страной дело. Ведь парни поют о тех, кто защищает нас каждый день. Уважаем за это.
0: Третье место.
2: Улыбаясь новому дню,

0: что уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями,
1: чтобы стать строкой, героем пафосной книжицы.
0: Доля горькая —

0: глаза у них были усталые, светлые, чистые.
1: И глаза у них были усталые, светлые,

выдержит, выживет, выстоит. Оставались они слову и делу верные, и глаза у них были

0: Это «Радио Гордость». Хит-парад продолжается. На второй строчке расположилась Зара с песней «Ты мне нужен любой». Хватило всего два шага, чтобы настолько приблизиться к вершине. Ну а дальше все зависит от вас. Голосуйте на «Радио Гордость РФ». Кстати, женщины часто шутят про идеальных мужчин под 2 метра ростом и с мешком денег. Но в жизни-то все куда прозаичнее. Главное, чтобы он был умным, надежным и добрым. Ну и крепким, чтобы можно было опереться в нужный момент. Встречайте Зару.
1: Второе место.

0: Это хит-парад великой страны. Мы на самой вершине. И сегодня здесь снова Иракли, диджей-демиксер и проект «Севера» с треком «Матушка Россия». Прибавили две строчки и вернули себе лидерство. Поздравляем. Кстати, есть приятная новость для фанатов Ираклия. Сердце артиста снова свободно, и он ищет свою любовь. Причем уже готов присмотреться и к женщинам постарше. Говорит, что его аудитория давно повзрослела, поэтому и общие темы будет найти куда проще. Передать письмо от желающих познакомиться не обещаю, но ваши симпатии на сайте «Радио Гордость» скажут значительно больше. На сегодня все. С вами был Евгений Дубов. До встречи через неделю.
1: Первое место.

0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Ирина Тонева, певица.
1: Это когда мы все вместе. Когда мы все вместе. Не могу не восхищаться нашим президентом. Это насколько надо быть с народом и для народа, чтобы мочь вот так объединить всех нас. Нас таких, ну, в чем-то разных. У кого-то соленый молочно-сливочный чай, калмыкия, да? У кого-то темперамент, ого-го, у кого-то юрты, олени. И вот каждую народность мочь так беречь, ценить, делать нас друг для друга полезными и делать так, чтобы всем было уютно жить на нашей общей территории, на нашей прекрасной России. Это, я считаю, дар. Это, может быть, даже природное свойство.
0: Истории о главном.

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Большая императорская корона Российской империи – один из самых известных символов царской власти, созданной для коронации Екатерины II в 1762 году. Изготовил ее придворный ювелир Жереми Пазье. Она выполнена из золота и серебра и содержит более 4000 бриллиантов. Состоит корона из двух полусфер, символизирующих Восток и Запад, объединенных аркой. В центре находится самый крупный камень алмазного фонда России – неограненная красная шпинель массой почти 400 карат. Никто прежде в мире не использовал для подобных изделий столь редкий драгоценный камень. Эта корона использовалась в церемониях коронации всех последующих российских императоров и стала символом мощи и величия Российской империи. Сегодня она хранится в алмазном фонде России, оставаясь объектом восхищения и исторической ценностью.
0: Радиостанция «Гордость».
2: Ты ее помнишь? Можно забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
3: Пусть она будет счастлива.
2: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Поэт Наталья Тибелева.
1: Я родилась в городе Саратове, на Волге. Со мной в классе учились дети разных национальностей. Судя по русским, татарским, еврейским, украинским фамилиям, как я понимаю сейчас. А тогда я об этом просто не задумывалась. Зато у нас проходили школьные праздники под названием «15 республик, 15 сестер». Я до сих пор помню, что мы с подругой представляли Киргизию и пели песню про Иссык-Куль. Много хороших песен у нас звучало тогда. В России очень сильны традиции многонационального единства. Это наши корни. Мы умеем жить вместе, ориентируясь на общие идеалы и ценности, и осознавая общую гражданскую идентичность. В нашей стране все народы равны, и это главное. Мы, в отличие от многих в мире, даже не представляем себе, что могло бы быть как-то иначе. У нас есть понятие «многонациональный русский». У нас никогда не было колоний. И это действительно повод для гордости за нашу огромную и прекрасную родину. Как и то, что каждый народ в составе России сохраняет свою культуру и самобытность. У нас есть чему поучиться.
0: Радио «Гордость».

Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! А знали ли вы, что образ Ивана Львовича Татаринова из культового советского романа Вениамина Каверина «Два капитана» был вдохновлен реальными личностями? Среди прототипов этого персонажа был русский географ, исследователь Арктики, родившийся на территории современной Донецкой Народной Республики, Георгий Яковлевич Седов. В начале 20 века его команда отправилась в экспедицию с целью достичь Северного полюса. Путешественники столкнулись с многочисленными трудностями и опасностями арктического плавания, но, вопреки всему, продолжали двигаться к цели. Экспедиция завершилась трагически. На пути к Северному полюсу Георгий Седов скончался. Несмотря на это, его экспедиция помогла расширить знания о полярных регионах и поднять интерес к изучению Арктики. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радиостанция «Гордость».

0: скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.
3: Новая жизнь, перейдем только поле, где тебя носят чужие свои. Колокол бьет и жалеет.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Сегодня слово «грош» мы чаще всего слышим в переносном смысле. Например, выражение «гроша не стоит» значит «почти не имеет ценности». Но когда-то это была вполне конкретная монета. Грош – старинная денежная единица, которая ходила в разных странах Европы и попала в русский язык через польский. Само слово уходит еще дальше, к латинскому выражению, которое переводится как «толстый динарий», то есть более крупная серебряная монета. В России же грошом называли монету совсем небольшого достоинства, примерно в 2 копейки, а позже даже меньше. И именно отсюда пошло знакомое нам выражение «не гроша за душой», то есть буквально «ни одной монетки». Со временем слово перестало обозначать реальную валюту и стало мерой почти полного отсутствия денег или ценности вообще. Получается, что грош исчез как монета, но отлично сохранился как мера всего, что настолько мало, что его будто и нет.
0: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Рязани находится Рязанский государственный радиотехнический университет имени Уткина, один из ведущих вузов в России, где уже с 1951 года готовят специалистов для радиоэлектронной и телекоммуникационной отрасли. Этот университет – настоящая лаборатория будущего. Факультеты радиотехники, электроники, автоматики и информационных технологий, высокотехнологичные исследовательские центры, бизнес-инкубатор для инновационных проектов. Он играет ключевую роль в развитии радиоэлектронной индустрии страны. В его стенах учатся тысячи студентов, которые делают первые шаги в науке и технологиях, а многие выпускники становятся двигателями цифрового прогресса. Для Рязани этот университет не просто образовательное учреждение, а символ инноваций и инженерного духа, который объединяет учебу, науку и реальный вклад в отрасль.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

История одной песни. Песня «Ты моя мелодия» – визитная карточка великого советского певца Муслима Магомаева. Музыку к ней создала Александра Пахмутова, знаменитый композитор советской эпохи. Лирическая мелодия пришла к ней очень быстро, но вот создать на нее стихи оказалось очень сложной задачей. Николай Добронравов, супруг композитора и главный автор текстов к ее музыке, трудился над песней чуть ли не 2 года. Музыка требовала строчек разной длины, меж тем жизнь вокруг кипела. Пахмутовой заказали песню к Мюнхенской Олимпиаде 72 года, которая должна была подбодрить советских спортсменов. Композитор написала героев спорта. Петь их, по ее мнению, должен был только Магомаев. Но певец поначалу отказался, мол, совершенно не его стиль. Советовал обратиться к Эдуарду Хилю. Тогда-то Пахмутова и пообещала артисту песню о любви, созданную специально для него. Как раз в это время у Магомаева вспыхнула любовь к Тамаре Синявской, и свежая лирика была ему необходима, чтобы передать свои чувства. В итоге мелодия вошла в его репертуар. Возлюбленная певца была первой, кто ее услышал. Она проходила стажировку в Миланском театре «Ла Скала», когда позвонил Магомаев и включил свежую запись. «Ты моя мелодия, я твой преданный Орфей». Потом мелодию перепевали даже в ритме танго, но исполнение Муслима Магометовича не только первое, но и эталонное. Слушаем одну из лучших песен в исполнении великого артиста.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Гордость». Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. И я хочу представить вашему вниманию песню, которую написал мой друг Сергей Бабунец и которую мы спели с ним вместе. А называется она «Наши девчонки лучше всех».

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Дявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Александр Невский – фильм режиссера Сергея Эйзенштейна, рассказывающий о древнерусском князе, который одержал победу над войсками Ливонского ордена на Чудском озере. В этом фильме Эйзенштейн первым в мире применил вертикальный монтаж, когда визуальная часть кино неразрывно связана с музыкальным сопровождением. Музыку для картины написал Сергей Прокофьев. Для съемок главной сцены ледового побоища во дворе Мосфильма выстроили огромную декорацию. Срубили вишневый сад, положили асфальт, который залили жидким стеклом, использовали деревянные льдины белого цвета. Работа над фильмом началась летом 1938 года, а уже в ноябре его показали Сталину, который распорядился пустить ленту в прокат. Первый день проката только в Москве ее посмотрели 45 тысяч человек. В 70-х Александра Невского включили в список 100 лучших кинолент века.
0: Слушайте радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Наверняка вы слышали выражение «биться об заклад», когда в споре человек настолько уверен в своей правоте, что готов даже поставить на это что-то ценное. Но за этой фразой скрывается довольно старая история. Слово «заклад» в древности означало «залог» — вещь, которую оставляли как гарантию сделки или спора. Это могли быть деньги, украшения или что-то ценное. А вот глагол «биться» здесь не случайный. Есть версия, что раньше спор часто закрепляли действием. Либо рукопожатием, либо даже кулачным спором, когда выясняли правоту буквально силой. То есть изначально смысл был очень приземленный. Спор — это не просто слова, а действие, за которым стоит риск. Со временем физическое «биться» ушло, а выражение осталось, уже как формула уверенности. «Бьюсь об заклад», то есть готов поручиться. И в этом выражении до сих пор слышится старый смысл. Спор, где слова когда-то действительно нужно было подкреплять делом.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Вечные ценности. На радио «Гордость».
1: Не думай о секундах свысока. Наступит время –

мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в года. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому без слова.

и ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг. От первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время сам.

Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Не всем известно, но в России был человек, которого за рубежом называли «российский Колумб». Уроженец Курской губернии Григорий Иванович Шелихов. Предприимчивый купец и мореплаватель, русский патриот, организатор российско-американской торгово-промысловой компании, инициатор исследований и автор ряда проектов по освоению Тихоокеанского побережья. В 1783 году он возглавлял экспедицию в Русскую Америку, в ходе которой были основаны первые русские поселения на Аляске. Служа на благо Отечества, в своей деятельности Григорий Иванович стремился не только к обогащению России, но и к защите ее интересов в Тихом океане. Его именем названы залив в Охотском море, бухта на острове Парамушир, пролив между Аляской и островом Кадьяк и город в Иркутской области. Заслуги Григория Ивановича Шелихова перед Отечеством неоценимы, а память о великом путешественнике жива до сих пор. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Наталья Подольская. Певица.
1: Это, пожалуй, самая большая ценность, которая есть у человека. Но ее смысл измеряется не количеством прожитых лет, а тем, что остается после нас. Наши поступки, слова, отношения к людям, именно они становятся настоящим следом, который мы оставляем в жизни других. Мне кажется, важно прожить жизнь так, чтобы однажды можно было честно сказать самому себе: «Я старался делать мир вокруг хоть немного лучше». Помочь близкому, поддержать в трудную минуту, быть честным, не проходить мимо чужой беды. Именно из таких, казалось бы, простых вещей складывается достойная жизнь. Я всегда восхищаюсь людьми, которые каждый день просто делают добро. Они заботятся о своей семье, трудятся на благо других, остаются верны своим принципам. Такие люди редко называют себя героями, но именно благодаря им сохраняется человеческое достоинство, взаимное уважение и преемственность поколений. Жизнь – это дар, который невозможно прожить заново, поэтому особенно важно наполнить ее смыслом, добрыми делами и ответственностью перед собой, своими близкими и своей страной. Тогда она становится не просто временем, которое прошло, а ценностью, которая продолжает жить в памяти и поступках других людей.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: С вами Александр Носков. Это «Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Гальванопластика – метод обработки поверхности и копирования предметов, изобретенный еще в 19 веке российским физиком Борисом Якоби. Он до сих пор применяется в скульптуре, в ювелирном деле, при производстве грампластинок и автомобилей. Суть его в том, что под воздействием электрического тока поверхность любой сложности покрывается ровным слоем металла из раствора. Появилась гальванопластика так. Борис Якоби поместил медно-цинковый элемент в раствор натриевой соли, через который пустил ток. Под его действием медь растворилась и осела на цинковой болванке, точно повторив ее форму. Изобретением российского физика восхищались известные ученые того времени Александр фон Гумбольдт и Майкл Фарадей. Его использовали для производства архитектурных украшений Зимнего дворца и Исаакиевского собора в Петербурге. Прошло больше 100 лет, но гальванопластика используется до сих пор. Метод прост, надежен и воспроизводится даже в домашних условиях.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Анна Долгорева. «По вешней воде он ушел на войну».
2: По вешней воде он ушел на войну, по бурным разлитым ручьям, по хлябям, взорвавшим снегов белизну, за братья, за други своя. И эта вода побежала вперед, и дальше бежала, а он дыхание пресек и шагнул в небосвод, когда в него врезался дрон. И дальше бежала слепая волна, весенняя, как свиристель, а дома жена оставалась одна и грела пустую постель. Но он не ушел, он остался в воде, он смотрит из пены ручья, когда наступает весна, и в дожде так яростен звук бытия. Он песню поет из весенней воды о том, что мы все не умрем, а в рай попадем и коснемся звезды, что светит над нами огнем.
3: Анна Долгорева написала это стихотворение весной 2024 года. Она посвятила эти строки незнакомому бойцу, погибшему от атаки дрона. «Я прочитала об этом в новостях», — говорит Анна. «В те дни я много ходила по подмосковным лесам, смотрела, как течет вода, и подумала, человек погиб, а вода течет. Она будет также течь после смерти любого из нас. Но вода — это жизнь, и мы все отражаемся в текущей воде, а значит, не умираем».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Дорогие друзья, 58 заявок было прислано на конкурс абхазскими участниками. Вы огромные молодцы! Я попрошу гостей фестиваля подарить аплодисменты всем абхазским участникам нашего конкурса.
2: На сцене популярный абхазский эстрадный исполнитель, лауреат музыкальной премии Кавказа «Золотой микрофон», заслуженный артист Республики Абхазия
1: Авто Канджария!
3: Добрый вечер! Woo!

0: І тому, спасибо.
1: А тепер, Джері, ваші аплодисменти бурної! Спасибо.
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Памятник кошельку в Краснодаре – это не просто бронзовая скульптура, а настоящий символ финансового благополучия и удачи, обросший приметами и легендами. Этот необычный памятник, выполненный в виде огромного кошелька, набитого монетами, появился в Краснодаре в 2008 году. Его автор – скульптор Валерий Пчелин воплотил в нем мечту многих людей о материальном достатке. Сразу после установки памятник стал местом паломничества. Люди верят, что если потереть кошелек, то в скором времени финансовое положение улучшится. Особой популярностью пользуются монеты, которые, согласно поверью, приносят наибольшую удачу. Знаете ли вы, что существует несколько способов загадать желание у памятника кошельку? Можно потереть его, положить рядом монетку или просто прикоснуться к нему, думая о богатстве. Он дарит надежду на лучшее и напоминает о том, что финансовая удача может быть ближе, чем кажется. Это место, где любят деньги.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: С вами Виктория Черенцова. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Подводная лодка К-162 «Золотая рыбка» – одна из самых эффективных в мире субмарин. Ее водоизмещение составляло 5500 тонн, а длина – 110 метров. При этом «Золотая рыбка» была очень маневренной и быстрой. Ее мировой рекорд по скорости для подлодок – более 80 км в час – не побит до сих пор. Именно тогда дали радиограмму «Голубая лента скорости» в руках советских подводников. Очевидцы сравнивали рыбку с фюзеляжем воздушного лайнера. Она была такая же обтекаемая, с хорошо развитыми стабилизаторами и полностью титановой. Субмарина могла использовать солнечную энергию, что уменьшало расход топлива. К-162 была оснащена комплексом П-70 «Аметист» с возможностью подводного пуска. В НАТО нашу подлодку уважительно прозвали «Папа». У них ничего подобного тогда не было.
0: Слушайте радио «Гордость». Гордость – это мы.

хорош. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Порой в средствах массовой информации можно встретить звание «Герой СССР». Это ошибка. Такого звания в нашей стране никогда не существовало. Высшей воинской наградой в СССР было звание «Героя Советского Союза». Порой его еще звали «Золотая звезда героя». Именно так официально называли наградной отличительный знак, созданный любимым архитектором Сталина Мироном Миржановым. Первыми героями Советского Союза стали летчики, спасший экипаж и пассажиров парохода «Челюски». Сейчас высшая воинская награда нашей страны – Герой Российской Федерации. Допустимо и обиходное название – Герой России.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Леонид Верещагин – выдающийся русский ученый и академик, создатель технологии синтеза искусственных алмазов и автор около 200 патентов на инновационные приборы для работы при больших давлениях. Под его руководством ученые изучали изменения структуры веществ и их фазовые переходы при давлениях, превышающих десятки и сотни гигапаскалей. Эти исследования предоставили ценные данные для материаловедения и планетологии. Верещагин первым заговорил о металлизации материалов при воздействии сверхвысокого давления. Одним из его значительных достижений стало создание технологии синтеза искусственных алмазов в 1960 году, что имело огромное значение для науки и промышленности. Искусственные алмазы идентичны природным по составу и структуре, но создаются в контролируемых условиях, что позволяет регулировать их качество и размер. За свои достижения Верещагин получил множество наград. Был избран академиком Академии наук СССР в 1960 году и стал член-корреспондентом в 1966 году. Его работы продолжают изучать исследователи по всему миру.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Слушайте радио «Гордость». Гордость. Гордость.
3: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Наталья Подольская, певица.
1: Достоинство начинается с уважения, прежде всего к самому себе, а значит и к окружающим. Это не громкие слова и не стремление казаться лучше других. Это способность поступать по совести, оставаться верным своим принципам и не идти на компромисс с тем, что считаешь неправильным. Человек с чувством собственного достоинства не унижает других и не позволяет унижать себя. Он отвечает за свои слова и поступки, умеет признавать ошибки, сохраняет честь и уважение даже в самых непростых обстоятельствах. Но достоинство – это не только личное качество. Оно связано с уважением к своей семье, истории, культуре и родине. Когда человек бережно относится к тому, что ему дорого, честно трудится, помогает другим и сохраняет верность своим нравственным ориентирам, он тем самым сохраняет собственное достоинство. Именно из таких поступков складывается уважение к человеку, к обществу и к стране. Ведь достоинство проявляется не в словах, а в том, как мы живем каждый день.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Анна Долгорева. Цвел подсолнух.
2: Цвел подсолнух, круглый, желторотый, и глядел на запад за светилом. Бабушка крестила вертолеты, троеперстьем в воздухе крестила, и они, летевшие за ленту, голубую реку, реку Лету, растворяясь на исходе лета над березами и бересклетом, словно становились чуть бесстрашней, словно бы чуть-чуть неуязвимей, и парили коршуны над пашней, и полет все длился стрекозиной. Смерть ходила рядом, недалеко, обжигала порохом и жаром, а она за ленту вертолеты провожала, снова провожала.
1: Поэт Анна Долгорева написала это стихотворение в августе 2022 года под впечатлением от разлетевшегося по соцсетям репортажа военкора Дмитрия Стешина. Бабушка из приграничной деревни вывесила над избой красный флаг. А заслышав рокот пролетающих вертолетов, она выходила на крыльцо, кланялась и крестила их. И вот однажды наши вертолетчики аккуратно посадили свой Ми-8 неподалеку и пошли к дому пожилой женщины, которая провожала их и встречала с боевых вылетов. Объятия, слезы. Бойцы узнали, что двое сыновей Марины Ивановны тоже участвуют в специальной военной операции. И она ждет их с победой.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиостанция «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Ну что, на этой эмоциональной ноте мы с Алхасом передаем эстафету ведения гала-концерта нашим коллегам Родиону Газманову
2: и очаровательной Елене Мараховской.
1: А мы с вами не прощаемся. Мы говорим вам до новых встреч!
3: Друзья, ваши аплодисменты. Виктория Черенцова и Алхас Манаргия!
4: Громче, спасибо. Друзья! Давайте искупаем в овациях наших блистательных ведущих!
3: Они этого заслуживают. Друзья, спасибо большое!
2: Спасибо!
4: От всех нас!
3: Ну что, привет, Сухум! Добрый вечер, Абхазия!
4: Зерашимас, друзья! Надеюсь, я правильно сказала?
3: Я в этом даже не сомневаюсь. Рядом со мной официальный голос радио «Гордость», обворожительная, прекрасная Елена Мараховская. Давайте громко поздороваемся.
4: Родион Газманов, российский музыкант. Друзья, ваши аплодисменты. Я уверена, что знает вся Абхазия, уж точно весь Сухум, что сегодня здесь проходит гала-концерт 3-го международного музыкального фестиваля конкурса «Музыка гордых».
3: Вы знаете, как-то редко я слышал такой тихий зал. Вы в телефонах, что ли, сидите? Ну-ка, давайте громко-громко, как следует. Вот именно таких аплодисментов достойны артисты, которые сейчас за кулисами томятся в ожидании своего выхода. И прямо сейчас наш гала-концерт продолжит потрясающий музыкант, автор песен, который поддерживается музконтентом президентского фонда культурных инициатив. Вы готовы его встретить?
4: Песни артиста посвящены важным в жизни людям – осознанности, внутренней свободе, ценности настоящего момента. На сцене Вася Писаренко!
3: Ваши аплодисменты!

0: Огромное спасибо, ребят. На самом деле, это огромное счастье наслаждаться вашей природой, вашим городом. Но самое ценное – это вашим гостеприимством, вашими улыбками и вашей добротой. Спасибо вам большое, что вы здесь.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Фридландские ворота. Один из сохранившихся городских воловых ворот бывшего Кёнигсберга. Яркий пример красно-кирпичной неоготики и часть фортификации XIX века. Построенные как парадный въезд и оборонительное сооружение, они были повреждены во Второй мировой войне и впоследствии реставрированы, став заметным историческим ориентиром города. Название происходит от немецкого «Friendland» и напоминает о прусском прошлом Калининграда. Ворота выделяются зубчатыми фронтонами и декоративными башенками. Вместе с Бранденбургскими и Королевскими воротами образуют архитектурный ансамбль города. Реставрации проводились с учетом исторического облика на основе архивных материалов. Ворота находятся в центральной части города, легко доступны пешеходам и часто используются для экскурсий, выставок и фотосъемок, показывая многослойную историю региона.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем свои.

0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость». Такое родное.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В 2019 году появился первый в мире экзоскелет для хирургов. Он похож на рюкзак с крыльями и позволяет врачам не уставать во время 10-часовых операций, снижает нагрузку с позвоночника и отдельных мышц. Главная его задача – сократить заболевания опорно-двигательной системы. Первым в мире хирургом, который использовал экзоскелет во время операции, стала акушер-гинеколог из Волгограда Виктория Сейкина. Его сделали специально под врача. Главное требование медиков, чтобы не ограничивал по амплитуде движений. Находясь в постоянном напряжении, организм воспринимает 3 часа как все 10, и тело нужно постоянно разминать. Теперь же с новым девайсом врачи ощущают себя намного лучше. Мышцы меньше болят. Также ученые создали экзоскелеты для поддержки головы и нижней челюсти.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Слушайте радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Даже в центральных СМИ порой встречаются неправильные выражения типа «закон предусматривает о том, что…» и далее по тексту. Писать и говорить так нельзя. Это ошибка управления. Напомним, о чем речь. Управление – это вид связи, при котором главное слово требует от зависимого определенной падежной формы. Она может быть с предлогом или без него. Главное слово здесь – глагол «предусматривает». Предлог «о» и указательное местоимение «том» не требуются. Соответственно, правильный вариант звучит так. Закон предусматривает «что». Иное управление у глагола «говорить». Если мы хотим написать или произнести фразу «закон говорит», мы имеем полное право и на управление без предлога. Закон говорит «что» и на управление с предлогом. Закон говорит «о том, что». Но вот если нейтральное «говорит» мы решим заменить возвышенным «гласит», тут нет вариантов. Закон гласит «что» и никаких предлогов. Сложно, а русский язык велик и могуч. Простоты никто не обещал.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Радио «Гордость» вспоминает великих педагогов прошлого и современности. Одним из них был Симон Соловейчик, Дон Кихот российской педагогики, великий теоретик позднесоветской эпохи. Он многих заразил идеями учительского служения. Родился Симон Львович в Симферополе, школу закончил в Москве, учился на филфаке МГУ. Преподавал русский язык и литературу в библиотечном техникуме, а затем много лет трудился в газете «Комсомольская правда». Основал конкурс «Алый парус», который существует до сих пор при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Тогда люди массово переселялись из сел в города. Изменилась жизнь, поменялись дети. Советская школа, школа Ленина и Сталина все хуже выполняла свои задачи. Советская педагогика искала новые пути, и Соловейчик помог наметить один из них. Он возглавил движение «Педагогика-сотрудничество» и продвигал свои революционные, подчас спорные идеи на страницах учительской газеты и журнала «1 сентября». Публицист честно ставил проблему. В условиях всеобщего образования учитель работает со всеми детьми, мотивированными и не очень. Соловейчик подчеркивал, современный учитель лишен возможности принуждать детей учиться. Соловейчик предлагал решение заинтересовать, давать выбор, видеть в каждом ученике личность и сотрудничать с ним. Ставить сам процесс выше результата, отдавать себе отчет в том, что все дети разные и каждый по-своему справляется с задачей. Он понимал, что его путь сложен, но он был уверен, что он единственно возможный. Идеи Симона Соловейчика смелы и трудны в реализации, но смелым улыбается удача.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Наталья Подольская. Певица.
1: Чем дольше я выхожу на сцену, тем больше понимаю, что права и свободы человека – это не просто слова из закона. Это возможность честно заниматься любимым делом, свободно выражать свои мысли через творчество, развивать и чувствовать ответственность за то, что ты говоришь и делаешь. Для меня свобода творчества – одна из самых важных ценностей. Именно она позволяет артисту быть искренним, находить нужные слова и мелодии, которые откликаются в сердцах людей. Когда ты выходишь на сцену, зритель всегда чувствует, поешь ли ты по-настоящему или просто исполняешь песню. Поэтому, возможно, честно говорить со своей аудиторией через музыку для меня бесценно. За годы на сцене я убедилась, что творчество – это не только право на самовыражение, но и большая ответственность. Каждая песня, каждое выступление, каждое слово, сказанное со сцены, способно вдохновить, поддержать или заставить задуматься. Именно поэтому свобода творчества невозможна без уважения к людям, своей культуре и тем ценностям, которые хочется передать зрителю. Свобода творчества – это не только возможность создавать новое, но и шанс через свое дело делать мир немного добрее, искреннее и человечнее. Именно в этом, на мой взгляд, заключается главная ценность. Вместе с правами у каждого человека есть и обязанности – быть честным, соблюдать законы, уважать свою страну, свою культуру и людей рядом. Это очень важно.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Белорусская или Островецкая АЭС, построенная нашей госкорпорацией «Росатом», первая современная атомная станция на территории республики. Сейчас она дает Белоруссии 40% всей потребляемой электроэнергии. Одна эта АЭС заменила собой 10 миллиардов кубометров природного газа. Первый энергоблок ввели в эксплуатацию в 2020-м, второй в конце 2023-го. Строительство шло целых 12 лет, но в результате удалось построить одну из самых безопасных и современных АЭС на планете. И, кстати, наряду с Ленинградской АЭС, одну из немногих неподалеку от Балтики. Ведь проект новой станции в Литве так и не реализовали, а советскую Игналинскую АЭС литовцы закрыли. Ну, а Белоруссия планирует заказать у российских атомщиков вторую атомную станцию. На этот раз недалеко от Могилева. Гордимся своими.
0: Концертный зал на Радио Гордость.
2: Привет, Радио Гордость. Это Сергей Нехаенко. И вашему вниманию «Мысли 2.0», мой совместный трек с Сашей СТ, акустическая версия. Слушайте «Радио Гордость», здесь все свои.

если чего и жду, то только от себя. Другие вряд ли уже удивят, календаря даты летят, сменяя числа. Я видел то, как травит яд трусливых мыслей, как он по жилам поступает в разум. Верю поступкам, а не лжи

0: собой, самим собой. Когда против всех, когда руки в кровь, но не твой успех. Когда все вокруг изменяет свет, хотел увидеть правду.
1: Гордость.

0: Своими словами. Поэты Донбасса.
1: Анатолий Сорокин. В золотую прядь березы. В золотую прядь березы ленту алую вплетаю. К югу птицы улетают, серебрит туман белесый. И под небом голубым заскрипит в саду калитка, а сверчок достанет скрипку и сыграет рядовым. Вьются лозы винограда на сентябрьском ветру, снова павшие в строю. Ну а большего не надо. И у тех, кто встретил осень, будет много-много весен. Пусть сейчас трудна дорога, не отчаивайся. С Богом!
2: Поэт Анатолий Сорокин написал это стихотворение в сентябре 2024 года с мыслями обо всех, кто на переднем крае очередной военной осени. «Но обязательно будет весна», — говорит поэт, «ведь русская весна прежде всего весна духовная».
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Ну что, друзья, наступил момент, когда мы все узнаем, кто же стал победителем в номинации «Песня о защитниках страны». И прямо сейчас мы имеем огромную честь пригласить на сцену легендарного командира бригады «Пятнашка», где каждый боец выбрал сам путь борьбы за свободу. Ахра Русланович, добро пожаловать!
2: Добро пожаловать!
3: Шандзила Апсунра!
2: Ахра Русланович, просим вас объявить победителя столь важной, близкой вам по духу номинации «Песня о защитниках страны» и вручить ему заслуженную награду.
3: В номинации «Песня о защитниках страны» Ленар Гатин.
4: Вот, у меня не хватает слов высказать благодарность, но я скажу вам, мы вас любим. Я начинаю.
2: Ленар Гатин с пацанами.
1: Когда не хватает слов, нужно петь уже. Поддержим Сухум!
4: Песня посвящается нашим защитникам, ребятам. Высокий поклон вам, ребята.

0: Спасибо. Ленар Гатин, браво!
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: В селе Покровском Тюменской области, находящемся в 80 километрах от города, родился самый известный в мире русский мистик Григорий Распутин. Его настоящая фамилия – Новых. Прошло уже более 100 лет со дня его смерти, а личность царского фаворита до сих пор вызывает интерес у всего мира. В 1991 году историк Марина Смирнова основала в Покровском первый частный музей в России и по выходным проводит экскурсии. Ее гостями были Сергей Собянин, Игорь Шувалов, Владислав Третьяк, группа «Бонни М» и многие другие. Марина Юрьевна располагает уникальной фактологической базой и убедительно доказывает, что дошедший до нас образ пьяницы и развратника, специально созданный большевиками, никакого отношения к реальности не имеет. И Анна Ахматова, и Сергей Есенин, и Николай Гумилев считали Григория Распутина великой личностью.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Такое родное.
3: По струнам ходят пальцы не спеша. Я вглубь себя, как в омут, погружаюсь. Мне кажется, к тебе я приближаюсь.

ли ты нехороша? Так хороша ли ты нехороша? Рвану в отчаянье на груди рубашку, и ты открыто настежь нараспашку.

осенней безнадежностью дыша, осенней безнадежностью дыша.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Более 20 600 патентных заявок подано в России за 2023 год. Это почти на 9% выше уровня 2022 года. При этом отечественные заявители сосредоточились на технологиях, которые обозначены как приоритетные для концепции технологического суверенитета России. По данным Роспатента, больше всего заявок относятся к сфере медицинских технологий и фармацевтики. На втором месте беспилотные летательные аппараты и авиатехника. На третьем – двигатели строения. Более половины всех заявок подано вузами и научно-исследовательскими организациями, и без малого четверть – физическими лицами и изобретателями. История одной песни. Песню про опасный труд дрессировщика написали звезды и отцы будущих звезд Юрий Маликов и Владимир Пресняков-старший на стихи Игоря Шеферана. Творческий дуэт Маликова и Преснякова создал немало хитов для Виа «Самоцветы», а еще Людмилы Сенчиной, Татьяны Анциферовой, Ксении Георгиади и многих других. Но дрессировщик или ап, возможно, самая популярная их вещь 80-е годы прошлого века. Михаил Боярский впервые исполнил ее 1 января 84-го года в телепередаче «Новогодний аттракцион» в Московском цирке на Цветном бульваре. Вопреки слухам, которые иногда появляются в интернете, исполнитель не пел в клетке с тиграми, но их рык слышен на заднем плане во время песни. А вот в появившемся спустя некоторое время видеоклипе тема хищников раскрыта с юмором. Боярский исполняет песню, держа на плече маленького черного котенка. Ну и, собственно, сама песня.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А слышали ли вы о Юрии Федоровиче Лисянском, русском мореплавателе и участнике первой русской кругосветной экспедиции? Хоть он и оказался в тени главы экспедиции Ивана Федоровича Крузенштерна, его достижения не менее значимы. В 1803 году в возрасте 30 лет Юрий Федорович был назначен капитаном второго судна экспедиции Невы. Юрий Лисянский был очень любопытен. Где бы он ни сходил на сушу, всюду старался как можно больше узнать о жизни, быть нравах и языке местного населения. В ходе плавания он проводил наблюдения за погодой, ветрами и морскими течениями, вел замеры глубин у посещенных им берегов. Он также производил систематические астрономические наблюдения для определения долгот и широт и установления координат посещенных мест. Эти измерения отличались довольно большой точностью, большая их часть близко совпадает с современными данными. Будучи неутомимым наблюдателем, Юрий Федорович записывал в свой дневник все увиденное о природе земель, им посещенных, о жителях, птицах, рыбах и морских животных, что сопутствовали плаванию. Лисянский также собрал огромную коллекцию из различных предметов утвари, кораллов, обломков горных пород, оружия и одежды с тропических островов в Тихом океане, с Канарских островов, из Северной Америки и Бразилии. Именем Лисянского назван открытый им в 1805 году небольшой остров в Тихом океане.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Верия под Наро-Фоминском сейчас самый маленький город Подмосковья. Но не все знают, что когда-то это был самый большой город Московской губернии. О тех временах напоминает местный историко-краеведческий музей. Необычно уже само его здание, построенное в конце 18 века в стиле классицизма с ротондой и пилястрами. Музей в бывшем купеческом особняке создавали на общественных началах. Жители находили редкие старинные фотографии, составили списки жителей Вереи, погибших во время Великой Отечественной. Сейчас в музее представлены необычные экспонаты из купеческого и крестьянского быта. Это, например, машинка для изготовления конфет или крупорушка для переработки зерна в крупу. Особое место в музее занимает комплект медалей к юбилею войны 12 года, которым президент России отметил важную роль города в войне с Наполеоном.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. «Жизнь». Поэт Наталья Тебелева.
3: Так сложилось, что мне доводится приезжать в зону проведения специальной военной операции и выступать перед бойцами и общаться с ними. И такой острой жажды жизни, как у человека, который знает, что может погибнуть практически в любой момент, нет нигде и ни у кого. Причем жажда эта спокойно соседствует с четким пониманием. Есть то, ради чего эту свою бесценную и единственную жизнь можно отдать. Нам в тылу обязательно нужно помнить об этом. И среди сиюминутных потребностей, проблем и переживаний не забывать о том, что действительно важно. Ну, собственно, об этом мое стихотворение. Где прислонился, там тебе кровать. И точно знаешь, как бывает хуже. Для жизни здесь настолько мало нужно, что и не стоит к Богу приставать, когда который год по блиндажам в глазах и на зубах она землица. В ней можно перед штурмом схорониться, в ее утробе павшие лежат. Не то, что нет важнее ничего, а есть она, и ничего другого. И не вмещает пафосное слово земли с солдатом кровное родство. И не вместить, не выпустить в печать ответа на вопрос: «Ну как там, братцы?» Тут страшно, страшно, это если вкратце. Но принято иначе отвечать: «Где мы, там начинается страна, и карту вновь закрашивают алым». Для жизни, правда, надо очень мало. Всего-то жизнь, пожалуй, и нужна.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Вопреки распространенному мнению, первый в мире киноаппарат был изобретен не во Франции, а в России. Имя этого первопроходца – Иосиф Тимченко, гениальный механик из Харькова. Его кинетоскоп появился задолго до знаменитых братьев Люмьер. Еще до этого прорывного изобретения Тимченко был признанным мастером, получившим серебряную медаль на Всемирной выставке в Париже за передовые разработки. Но знаете ли вы, что первая демонстрация кинетоскопа Тимченко состоялась в Одессе в 1893 году? Зрителям показали два коротких фильма «Копьеметатель» и «Скачущий всадник». К сожалению, изобретение Тимченко не получило широкого распространения за пределами Российской империи, и слава первооткрывателей досталось другим.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Какой город лучший на Земле? На этот вопрос отвечали участники проекта фонда Ноны Гришаевой, прошедшего при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Обычные жители создавали народные гимны родных городов. Один из них – Казань. Ее Кремль – один из древнейших в России. Каменную крепость воздвигли в 12 столетии. Мечеть Марджани – старейшая в Казани, построена в 18 веке в стиле барокко и даже в советский период не закрывалась для верующих. Белокаменный Благовещенский собор помнит еще Ивана Грозного. Современная Казань знаменита фонтанами. На 4 метра вздымается фонтан в парке Крылья Советов. Украшенные улицы Баумана, фонтанчики с голубями, лягушками и татарской русалкой. Самый высокий фонтан города на озере Кабан. Высота струи 500 метров. Любителей покушать порадует музей Чак-Чака. Едем в столицу Татарстана и слушаем народный гимн города в исполнении «Алсу» на радио «Гордость». Частота 97.2 FM. Казань.

0: Казани. Я люблю тебя.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Михаил Ботвинник – первый советский чемпион мира по шахматам. Он побеждал так часто и так долго удерживал титул, что до сих пор остается одним из претендентов на звание величайшего шахматиста всех времен и народов. Родился он в 911-м под Выборгом, но детство провел в Петербурге. Учился в политехе, с раннего детства увлекался шахматами. В 14 вошел в историю, обыграл действующего на тот момент чемпиона мира Хосе Рауля Капабланку. Дело, правда, было во время сеанса одновременной игры, но Миша стал кумиром поколения. В 20 он сделался чемпионом СССР. В 25 на турнире в Англии опередил тогдашнего чемпиона мира Алехина. Наконец, в 48-м Ботвинник сам стал чемпионом мира и 9 лет подряд удерживал этот титул. Дальше была долгая борьба. Матчи с новыми чемпионами, поражения и победы. Но все признавали, в мировую историю шахмат Ботвинник вошел еще при жизни. Важным достижением чемпиона была популяризация интеллектуального спорта в нашей стране. С 60-х годов наш чемпион вел всесоюзную школу шахмат, проводил турниры для молодежи и детей. На людей посмотреть, себя показать съезжались ребята со всей огромной страны. С его школы шахмат началась карьера множества известных советских, российских спортсменов. А сам чемпион не ограничивался спортом. Он был доктором технических наук и стоит у истоков работы над проблемами искусственного интеллекта в нашей стране.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире группа «Рок-Острова».
4: Мы сейчас обязательно одну песню послушаем в вашем исполнении. Но перед этим, да, вот про вот эти стили, вот где-то вне стилевая группа, я вот помню из своей юности, когда говорили там, «Рок-Острова», ну, типа, это синти-поп. Тогда особенно популярно.
5: Ну, вот когда...
4: Какой же синти-поп? Ну, где же вы там увидели синти-поп там? Ну, то есть, вот как-то так. То
5: ну,
4: есть,
5: да, когда люди бывают так на концертах, кричат или пишут, сыграйте ваши первые песни с вашего первого... А что для них первое?
4: Да.
5: Некоторые услышали «Лишь только солнце», некоторые услышали песню «Не ищи меня», например. Это первые песни, да, тогда, которые стали... ну, массово, как бы, зрители их услышал. А некоторых услышали альбом «Наш», где мы перепели «Русский народ», сделал я обработку в танцевальном таком стиле. Да, это для них это синти-поп. И то для них синти-поп. Но кроме этого мы играли очень много и рока рядом, попутно. Например, есть у нас альбомы прямо очень роковые, металлические практически. Так что
4: не группа, а явление. Рок-Острова у нас в эфире. Владимир Захаров.
5: Я просто люблю разную музыку. Разную. Я не люблю какой-то стиль. Меня тошнит играть в одном каком-то стиле. Мы играем в совершенно разные стили, совершенно разную музыку.
4: Ну, а сейчас представляем песню.
5: «День». Песня «День» — это совершенно, ну, сравнительно новая песня. Это из нашего, дай бог, не последнего альбома, который называется «Порталы времени». И альбом написан на стихи Галины Исааковой. Она, в общем-то, откуда-то, блин, забываю я этот город, с Урала, оттуда. Она однажды прислала стихи, я написал песню одну. И как-то не шло. Потом она прислала очень много, и как-то не шло. А потом вдруг я этим проникся и написал целый альбом. Альбом называется «Порталы времени», и вот песня «День».
4: Владимир Захаров, «Рок-Острова» на радио «Гордость». Поехали! Поехали!

0: жила.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: В окрестностях Дзержинска, на берегах реки Оки, археологи обнаружили следы стоянок древних людей, которые жили здесь более 3500 лет назад. Эти находки открывают перед нами окно в далекое прошлое, когда на территории современной Нижегородской области обитали племена, оставившие после себя орудия труда, керамику и остатки костей животных. Одним из значимых археологических памятников является Володарская стоянка, расположенная на юго-западной окраине Дзержинска. Здесь были найдены остатки жилищ, кремневые орудия, лепные сосуды и кости животных, что свидетельствует о развитой культуре местных племен. Сегодня Дзержинск гордится своим археологическим наследием, которое помогает нам лучше понять историю заселения и развития этого края. Местные музеи и выставки продолжают хранить и исследовать эти уникальные находки, делая их доступными для широкой аудитории.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: «Торома» – фольклорный ансамбль из Саранска носит имя своего основателя Владимира Ромашкина. Легендарный фольклорист и музыкант Ромашкин посвятил жизнь возрождению наследия предков. Он воссоздал множество многоголосых мордовских народных песен, аутентичное звучание которых было практически утеряно. Сегодня дело основателя ансамбля продолжают современные музыканты, в числе которых сын Владимира Ивановича Андрей. В творчестве ансамбля традиционный инструмент и народный вокал встречаются с энергией рок-музыки. Одна из самых популярных композиций – «Йору». Песня рассказывает о девушке, которая просит мать не выдавать ее за нелюбимого. Говорит, что лучше бы ей родиться белой березой на опушке леса. Молодой парень срубил бы дерево, сделал скрипку и поставил на колено. Именно так в традиции мордовских народов играли деревенские скрипачи. Скрипка дарила бы свою музыку людям, заставляла петь не поющих и плясать. Не пляшущих. Парадокс. История вроде бы драматичная, а композиция динамичная и жизнерадостная. Ноги сами пускаются в пляс. Фольклорный ансамбль «Торома» имени Владимира Ромашкина. «Йору». Язык исполнения «Эрзянский».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Ольга Козловцева. «Нити бессонных ночей».
2: Не знает старушка покоя, и ночи ее коротки. Для русского вяжет героя на фронт шерстяные носки. Кладет она в каждый носочек записку с молитвой святой. Пусть Божия Матерь, сыночек, всегда будет рядом с тобой. И в зареве грозном, багровом, когда полыхает зенит, своим вседержавным покровом героев она осенит. Торопятся ловкие спицы, цепляя петлю за петлей. Наверное, многим не спится, когда над родимой землей суровые тучи нависли и мирные дни сочтены. Несут ее грустные мысли в горнило минувшей войны. Девчонкой до самой победы вязала носки для отца и знала, что вынесет беды, которым не видно конца. Чтоб горькую эту годину прожить не пришлось нам опять, теперь будет внуку и сыну носки до победы вязать. Во все времена не из пряжи, из нитей бессонных ночей без устали женщины вяжут победу России своей.
3: Поэт Ольга Козловцева посвятила это стихотворение 91-летней жительнице города Ряжска Рязанской области. Тамара Дмитриевна Чадина связала 150 пар носков для участников СВО.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых»

0: Спасибо, Итакуба, это было просто восхитительно. Будем ждать песню «Процветая Абхазия» в эфире радиостанции «Гордость». Еще раз ваши аплодисменты.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Певица Ольга Кормухина, которую многие знают как русскую Тину Тернер и первую рок-диву СССР, родилась в Нижнем Новгороде в 60-м году прошлого столетия. Там же она училась в музыкальной школе и занималась живописью. Далее поступила на архитектурный факультет, но музыка все перевесила. В конце 70-х девушка начала петь и участвовать в фестивалях. Один из них – всесоюзный фестиваль джаз-рок-музыки, после которого певицу пригласили в Москву к известному джазмену Олегу Лундстрому. Параллельно Ольга училась на эстрадном отделении в Гнесинке. Потом в ее карьере была группа рок-ателье Криса Кельми и Красные Пантеры. Но в начале 90-х Кормухина ушла со сцены. Смерть отца и затяжная болезнь привели певицу в религию. Ольга даже хотела принять постриг в монахини, но именно в Даниловском монастыре она встретила своего мужа, гитариста рок-группы «Парк Горького» Алексея Белова, с которым счастливо

По сей день. Оказывается, замужество и рождение дочери в 40 лет ей предсказал ее духовник, старица Николай Гурьянов. Сегодня Кормухина – народная артистка России, лауреат премии «Золотой граммофон» и Муз-ТВ. Певица выступала с Игорем Николаевым, Стасом Михайловым и другими звездами. Одним из ярких моментов в карьере стало выступление на церемонии закрытия 22-х Олимпийских игр в Сочи, где она исполнила англо-русскую версию хита «Звонок» из Москвы. Послушаем хит времен «Рок-ателье», авторами которого являются Крис Кельми и Александр Маркевич. «Усталое такси».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что юбка в русском языке – слово заимствованное, причем сравнительно недавно. Изначально юбой, да, именно так называли какую-то европейскую домашнюю одежду, причем мужскую. Во всяком случае, в начале 17 века наши дипломаты отчитывались о том, что правитель Австрии принимал их лежа в кровати, в пуховом колпаке и в шелковой юбе. И что это была за юба такая, спорят до сих пор. Халат, теплая жилетка. Только в 18 веке неизвестная мужская юба становится юбкой, привычным нам предметом женского гардероба. Но и это еще не все. Само слово в русский, видимо, пришло из немецкого. В немецкий, скорее всего, из французского или итальянского. А вот туда – из арабского. От слова, обозначавшего верхнюю теплую одежду. На современном русском она называется «джуба».
2: История одной песни. С чего начинается Вологда? С резного палисада и присказки «В Вологде где-где-где». Ее знают даже те, кто в городе никогда не был. Известная песня давно стала неофициальным гимном старинного русского города. Однако мало кто знает, что судьба ее была непростой. Слова в 1956 году написал Михаил Матусовский, автор песен «Подмосковные вечера», «С чего начинается Родина», «Старый клен» и других советских хитов. Первым исполнителем Вологды был Владимир Нечаев. Но песня тогда не ушла, что называется, в народ и была забыта на 20 лет. В 1976 году у Матусовского был творческий вечер в колонном зале Дома Союзов, на котором выступал белорусский ансамбль «Песниры». Они вспомнили Вологду и стали работать над песней. Именно уроженец Вологды, музыкант ансамбля Владимир Николаев, уговорил ребят исполнить эту песню и создал культовую аранжировку с проигрышами на баяне. Как вспоминал солист Владимир Мулявин, «Мы считали, что это будет одноразовый номер». И невероятный успех песни на концерте был для них большой неожиданностью. Заставили петь на бис. Так песня «Вологда» обрела новую жизнь и до сих пор является одной из визитных карточек песнеров и со временем стала неофициальным гимном Вологды.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Нагреть чайник или зарядить телефон теперь можно и вдали от цивилизации. Артем из Армавира изобрел портативную микро-ГЭС для малых рек и ручьев. Вместе со своим наставником Евгением Шишкиным из местного научно-технического центра школьник сделал совершенно новую гидротурбину. Ося станция помещается в небольшой чемодан. Ее можно просто закрепить на берегу ручья или реки, и все, электроэнергия начинает вырабатываться. Переносная ГЭС пригодится туристам, которые любят путешествовать в отдаленные места, спасателям, да и военным. История одной песни. Станция «Таганская» – одна из самых известных песен Любэ с первого альбома «Атас», вышедшего в 1989 году. В ней ярко проявляются те самые залихватский шарм и добродушный юмор, ставший частью фирменного стиля Любэ. Слышны отсылки и к фильму «Место встречи изменить нельзя», настоящему кинохиту того времени и к узнаваемым признакам середины прошлого столетия, тут и оттепель, и амнистия. И, конечно, стихи песни, ода самой Таганке с ночами полными огня, как некоему символу, связующему поколение, узловому центру Таганско-Краснопресненской линии, части общей истории не только группы Любэ, но и Игоря Матвиенко, Николая Расторгуева и Александра Шаганова. Это линия метро, наш вектор в годы становления. Мы по ней, как яблоки с одной ветки, одними вагонами ездили. Судьба так распорядилась, что поселила нас в одной остановке друг от друга, рассказывает автор стихов песни «Станция Таганская» Александр Шаганов. На Таганке находилось музыкальное училище, куда я ходил каждый день и слушал в метро объявления. Следующая станция – Таганская. Вот у меня и вертелось в голове «Станция Таганская», «Станция Таганская», и из этого получилась песня. Для альбома «Любэ-35» «Все только начинается» свою задорную версию этой песни записал Гарик Сукачев, который, кстати, тоже вырос в районе Таганско-Краснопресненской линии, но в противоположном конце – в Тушино. Станция!

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что слова «чулок» и «чулки» в русском языке одни из самых загадочных? В письменных источниках они появляются уже в первой половине 15 века. К 1500 годам в нашей стране уже точно жили люди по прозванию «чулок». Но вот откуда в России взялись эти чулки, тут наука никак не может прийти к однозначному выводу. Одни говорят, что слово «тюркское» и указывают на похожие в современных тюркских языках. Другие, в том числе известный лингвист Павел Яковлевич Черных, считают, что чулки происхождения исконно русского и связаны с глаголом «кутать». Интересно также, что изначально так называли не одежду, но обувь, просто мягкую. Такие вот загадочные чулки.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Екатерина Буданова – одна из самых результативных женщин-асов в истории Второй мировой. Она одержала 11 воздушных побед, сбив 6 самолетов противника лично и 5 в составе группы. Это она под Сталинградом сорвала планы немцев бомбить станцию «Эльтон». Вместе со своей напарницей Буданова атаковала группу из 12 немецких самолетов и заставила их сбросить бомбы в пустую степь. Родилась будущая летчица в Смоленской губернии в многодетной крестьянской семье. Работая на авиазаводе, училась в аэроклубе. Еще до войны стала инструктором. В октябре 41-го Марина Раскова уговорила Сталина разрешить советским авиатрисам записываться в армию. Екатерина Буданова была одной из тех, кто откликнулся на призыв, уехав на войну вопреки желаниям матери. В авиашколе в Энгельсе она освоила як, служила в смешанном авиаполку, куда набирали самых результативных летчиков и мужчин, и женщин. Даже среди них она выделялась отвагой, легко принимала бои с превосходящими силами противника и побеждала. Среди ее трофеев – «Фокке» «Вульф-189», на редкость живучий самолет-разведчик, сбить который удавалось не всякому. Погибла Буданова в боях над Меусом. Покрывая отход своих, она вдруг увидела группу из 12 вражеских самолетов. Атаковала фашистов, разогнала строй, заставив сбросить бомбы в поле, не дойдя до цели, а затем, уже умирая от ран, сумела посадить изрешеченный самолет. Будем помнить наших героических женщин. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Первый в мире атомный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов». Долгое строительство этого уникального объекта завершилось вводом станции в эксплуатацию в порту Певек на Чукотке. Ничего подобного в мире нет. 22 мая плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» введена в промышленную эксплуатацию, а 30 июня тепло от нее впервые подано в городскую тепловую сеть города Певека. Главной задачей таких ПАТЭС как раз и считается энергоснабжение удаленных районов, где невыгодно или невозможно строительство электростанций традиционного типа, а энергия ой как нужна.
1: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире группа «Рок-Острова».
3: У нас Владимир Захаров в эфире «Рок-Острова». И сейчас мы поговорим о песне, которая ворвалась в наш хит-парад. Сейчас на 7-м месте находится песня «Русские идут». И вот про нее уже ряд вопросов. Мы эту песню обязательно сыграем. Но сейчас вот вопросы. Какой видеоряд вы видите в будущем клипе на песню «Русские идут»? А будет клип?
4: А кто сказал?
3: А вот спрашивают у нас.
4: Я не знаю, какой видеоряд. Я вообще люблю концертные ролики. Вот, ну, чтобы вот...
3: Но они же атмосферу дают. Я согласен, кстати, с вами.
4: Мне очень нравятся концертные ролики. Я вот все думаю, что надо вот все-таки на нее просто снять концертный ролик со зрителями, чтобы все это как-то вот было так энергично и... А не клип, как бы вот клип. Ну, какой клип? Я не знаю, какой клип на нее снимать. Но песня-то на самом деле родилась, когда... на Курскую область напали. Вот. И барабанщик у нас, Женя Крючков, сочинил слова. Сразу же, буквально. Это получилось у него как чуть ли не на следующий день он написал это дело. Эти слова. И я приехал домой. Мы были... Все об этом мы говорили, когда еще мы были на гастролях в Крыму. И приехали домой. Он тут, у него уже вот... Это все получилось, я буквально сразу же написал аранжировку, все это за день прям получилось, за несколько часов. Я все это записал и все сделал.
3: И теперь эта песня звучит на радио «Гордость». Голосуйте в нашем хит-параде великой страны. Ну а сейчас эксклюзивная версия лично Владимир Захаров в студии радио «Гордость» с композицией «Русские идут».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Русское искусство славится династиями, из поколения в поколение передающими свое ремесло. Одна из них – запашные, настоящий символ нашего циркового искусства. Началось все еще в середине 19-го столетия. Цирковые артисты немецкого происхождения Томпсон и Мильтоны были клоунами в царской России. В начале 20 века гимнастка Лидия Томпсон стала женой борца Михаила Запашного. Они-то и были основателями династии, давшей современной России уникальных дрессировщиков Эдгара и Аскольда. Их отец, легендарный Вальтер Запашный, по сей день единственный артист в мире, выводивший на арену одновременно 38 разных животных. Рекорд до сих пор не превзойден. Среди зверей были даже медведи, с которыми мало кто может работать. А чего стоит сальто мортале в исполнении тигра? Вальтер Запашный первым освоил прыжок на льве. Сейчас этот опаснейший номер – визитная карточка его сына Аскольда. Никто на планете так не умеет, кроме него. А Эдгар Запашный вошел в Книгу рекордов Гиннесса как автор трюка «Акробаты на лошадях». Он становился на двух скачущих лошадей, а ему на плечи забирались еще два человека. Семья Запашных – пример не только артистизма, но и предприимчивости. В 90-е годы, когда система господдержки цирков рухнула, они зарабатывали деньги на содержание своих зверей, гастролируя по странам Азии. Интересный факт. На работе Эдгар Запашный отлично ладит со львами и тиграми, но дома предпочитает держать собак, а не кошек.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: В Калуге хранится гастрономическая тайна с многовековой историей – калужское тесто. Это не просто сладость, это легенда. До сих пор точно неизвестно, из чего готовили оригинал. По одной версии, это было очень крутое пресное ржаное тесто, тщательно вымешиваемое, раскатываемое в тончайший пласт и сушимое. По другой – связанное с особым пряником. Называли его лакомством брендом Калуги – десерт – из ржаной муки и солода, которым наслаждались и купцы, и гости города. Сегодня в Калуге можно попробовать сразу два варианта. Один – плотная и тягучая масса, второй – больше напоминающий пирог, который разрезают. Оба варианта обладают сладко-пряным вкусом и особенным характером. Калужское тесто – это не просто десерт. Это кусочек истории, вкуса и традиции, который живет в городе и приглашает прикоснуться к тому самому времени, когда сладость имела значение и силу символа.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Наталья Подольская, певица.
4: Для меня любовь к родине – это не красивые слова, а чувство, которое подтверждается поступками. Это желание оставить после себя что-то хорошее, сохранить то, что создавалось многими поколениями до нас, и сделать все возможное, чтобы у наших детей было достойное будущее. Когда я слышу слова «служение Отечеству», я думаю не только о подвигах, которые навсегда вошли в историю. Прежде всего, это ответственность каждого человека за то, что происходит вокруг него. Ведь судьба страны складывается из судеб миллионов людей, из их отношения к своему делу, к близким, к своему будущему. Честно выполнять свою работу, воспитывать детей, сохранять культуру, помогать тем, кто нуждается в поддержке, каждый выбирает свой путь, но всех объединяет желание приносить пользу своей стране. Я всегда с большим уважением отношусь к людям, которые не ждут благодарности или признания. Они просто делают свое дело добросовестно, понимая, что именно из таких ежедневных усилий складываются силы и благополучие государства. Наверное, именно в этом и проявляется настоящая ответственность за судьбу Отечества.
2: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире
5: герой Российской Федерации Максим Шаломов.
6: Максим, о чем хочется и очень важно сейчас поговорить. Вот вы получили тяжелейшее ранение, лишились обеих рук, потеряли обе руки. Это же вообще вот так-то уму непостижимо-то практически. Но продолжили службу. Более того, сейчас вы участник федеральной программы «Время героев». С обществом знания работаете, я уже знаю, объездили всю страну. Вот расскажите об этом. Это же для вас новое в жизни наверняка. Вы же кадровый офицер, а тут там лекции, какие-то встречи. Вот в чем работа сейчас заключается?
7: Хочу сказать, наверное, сначала то, что чувствуется большая поддержка государства, участники чувствуют специальной военной операции, ту поддержку, которую государство оказывает. Это и через фонд защитников Отечества, большое количество спортивных игр, много образовательных программ, в том числе получение высшего образования, различные страховки, это все чувствуется. Вот. И есть возможность получать второе, третье высшее образование. Все двери для участников СВО и членов их семьи, для детей открыты. Почти во всех регионах есть кадровые программы, герои Южного Урала, герои Хингала. В каждом регионе по-своему называют. Есть на федеральном уровне программа «Время героев». Эту программу анонсировал наш верховный главнокомандующий 29 февраля 2024 года на послании федеральному собранию, на котором я присутствовал, и где было сказано, что парни, которые проявили себя на поле боя, имеют право занимать соответствующие должности. И, конечно, на тот момент это такое было прям знаковое. И на сегодняшний день мы видим, это все все это существует, все это обучение, и мы видим эти назначения очень высокие. На самом деле очень большой отбор, нужно пройти эссе, тесты пройти. То есть соответствующее образование, награды должны быть. Но те, кто проявили себя на поле боя, сегодня есть возможность проходить обучение на различных программах. Вот. Я не с первого раза, во второй поток поступил на программу «Время героев». Вот. И сегодня прохожу стажировку в Российском обществе знания, организация, которая номер один по просвещению в нашей стране. Более 30 тысяч лекторов по всей стране, по разным сферам, которые участвуют в просвещении. И сегодня их задействуют, привлекают для проведения лекций, мероприятий, форумов. Вот. Моя сегодня задача, я вот год 5 февраля верховный главнокомандующий объявил об открытии года единства народов России. И Российское общество знания разработало выставку, где, ну, нужно сказать, что на специальной военной операции сегодня более, ну, парни более 100 национальностей участвуют. Герои Российской Федерации почти 30 национальностей. И вот создана выставка, и моя сегодня задача, мой проект, я продвигаю данную выставку по территории Российской Федерации. Сделано это для того, чтобы люди проходили, смотрели и понимали, что вот наша страна, как можно кого-то убрать, как можно говорить о том, что у нас мы все, мы по происхождению можем быть буряты, якуты, русские и так далее, и так далее. А на поле боя это русский солдат. Для меня все были русские солдаты. Я ко всем относился, хотя у меня и татарин был, и дагестанец был, и таджик был в подчинении. Но для меня это все, никого нельзя было разделить. Это русский солдат, и я себя считаю русский офицер, русский солдат. То есть нет никакого, на поле боя нет такого. Там единение полнейшее. Это здесь мы какие-то разговоры как-то, конечно, непонятно, почему вообще эти разговоры поднимают. Кто хочет какую-то вот эту, враги наши, поднять вот эти межнациональные вопросы. На поле боя такого нету. Есть одна общая задача, все понимают эту задачу, и, может, парни, которые мобилизуют или попадают добровольцами еще день, два, три, неделю, есть вот такое, скажем, непонимание. А потом, когда они видят, что каждый день кто-то рискует своей жизнью ради кого-то, ради своих товарищей, выполнения своих боевой задачи, ради там танкисты, артиллеристы, медики, штурмовики вперед идут. И каждый день. И в голове у людей очень быстро понимает, вот это щелкается, что единство, вспоминая свой бой семидневный, там вот чувство вот это, все понимали, что мы одно подразделение, мы либо все вместе выйдем, либо все вместе погибнем, по-другому. Вот. А российское общество знания, да, огромное количество проектов, большой штат, и, конечно, я вот прохожу стажировку, изучаю все изнутри, понимаю, что там большие профессионалы работают, очень компетентные люди, каждый в своем департаменте, в своем отделе. Я очень горд, что и рад, что я попал в команду российского общества знания. У меня очень хорошие наставники, которые меня наставляют, как вы уже сказали, просто ли вот с военных рельс переключиться на мирное поприще. Вот генеральный директор Максим Алексеевич Древаль, его заместители, это и Ирина Карих, и Саркис, это очень для меня дорогие, близкие люди, которые мне помогают, набираются терпения, понимают, что ну, солдат. И вчера в окопе, а сегодня такая, то есть с большим пониманием относятся к этому. И потихонечку меня наставляют, помогают и всячески оказывают помощь. Поэтому я, мне очень, опять же скажу, повезло, что я оказался вот в такой организации, что меня так приняли.
5: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Россия первая доказала эффективность реактора на быстрых нейтронах. Еще совсем недавно проектирование таких реакторов считалось делом почти невозможным, хотя в этой области работали ученые многих стран. Дело в том, что для создания таких реакторов требуется использование в качестве теплоносителя жидкого металла. Справиться с этими и другими сложностями удалось пока только инженерам из России. И теперь энергию природного урана можно будет использовать не на несколько процентов, как раньше, а чуть ли не на все 100. При этом реакторы на быстрых нейтронах могут не только сами работать на том, что прежде считалось отходами, но и вырабатывать топливо из отходов для обычных атомных станций. И они уже доказали свою коммерческую эффективность на Белоярской АЭС. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
2: Паром – певец, музыкант и автор текстов, родился в Житомирской области. Когда ему было 8 месяцев, семья перебралась в Сургут. Первые музыкальные эксперименты Паром начал еще в 15 лет. Писал в стиле рэп, участвовал в батлах. После начала спецоперации выразил поддержку России песней «Мысли вслух», которая за пару дней набрала 1 000 000 просмотров в телеге. На радио «Гордость» звучит его песня «Родимая». Слушаем Парома и гордимся своими.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Ирина Роднина – одна из самых титулованных фигуристок мира. Трехкратная олимпийская чемпионка, она 10 раз становилась чемпионкой мира и 11 Европы. Вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни одного соревнования. Родилась в Москве в 49-м году в семье военного. Удивительный факт – в детстве Ирина была слабенькой, несколько раз тяжело болела воспалением легких. Родители отдали ее фигурное катание для здоровья. В спорте Роднина быстро выдвинулась и стала ученицей тренера Станислава Жука. Сначала выступала с Алексеем Улановым, но тот ушел к фигуристке Людмиле Смирновой, на которой вскоре женился. Распад сложившегося дуэта едва не разрушил карьеру Родниной. Партнеры в фигурном катании всегда в дефиците. Хуже того, незадолго до расставания Уланов уронил партнершу. У нее случилось сотрясение мозга с кровоизлиянием. На чемпионате мира в Калгари Роднина выступала почти на ощупь. Она плохо видела из-за травмы, но все равно взяла золотую медаль. Потом спортсменка решила начать все заново с малоизвестным фигуристом Александром Зайцевым. И дуэт стал выигрывать турнир за турниром. А давались они трудно. На чемпионате мира в Братиславе им нарочно выключили музыку. Долгое время Ирина вела тренерскую работу, сейчас служит людям в качестве депутата Государственной Думы. Борется за экологию. Интересный факт, фигуристка всегда предпочитала тупые коньки. Затачивала их раз в 4 года.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Омск не просто большой город, а настоящая театральная столица Сибири. Здесь больше 10 постоянных театров. Музыкальный театр, театр кукол «Арлекин», театр юного зрителя, драматические сцены «Галерка», пятый театр, студия «Ермолаевой» и другие. Музыкальный театр основан в середине 20 века и с тех пор радует зрителей классикой и современными постановками. Театр кукол «Арлекин» существует с 1936 года и считается одним из лучших детских театров России. Омские театры участвуют в фестивалях, получают награды, экспериментируют в жанрах от классики до визуальных представлений, от экспериментальной драмы до детских спектаклей. Здесь ходят на спектакли не только ради развлечения. Театр – часть жизни города, культурная традиция, которая объединяет поколения и показывает, что в Сибири умеют не просто выживать, а творить.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире лауреат премии «Знания» за вклад в русский язык, создатель энциклопедии для детей «Аванта Плюс», автор и ведущая программы «Знают ли русские русские» Мария Аксенова.
3: Так сложилось, что начали мы непосредственно о речи говорить, а сейчас уже пришли к такому большому бизнес-диалогу и о роли речи в предпринимательском искусстве. А ведь предпринимательство – это искусство и искусство. Творчество.
4: Это ты создаешь то, чего раньше не было. А значит, ты должен уметь об этом рассказать. Как рассказать о том, чего раньше не было, чтобы тебя поняли. И это тоже своего рода искусство. Поэтому для всех нужны речевые навыки, но для предпринимателя особенно. Но особенно для предпринимателя, который инновационный, то есть делает вообще новый продукт. Но вот мы сейчас все пользуемся какими-то агрегаторами. И гостиницы мы заказываем на сайте агрегатор, и такси мы вызываем через какие-то агрегаторы. А раньше этого не было. Вот как человеку, который изобрел агрегатор, остальным объяснить, что больше не надо брать трубку, звонить в таксопарк, а нужно просто вот в приложении что-то пальчиками нажать. Я была сооснователем бизнеса, вот один из тех, кто не взлетел, бизнесов не взлетевших. Мы делали приложение, где должны были все дисконтные карты агрегироваться. И это был 2010-2011 год. Мы объясняем это людям. Нам говорят, а как этим воспользоваться? Что человек реально должен телефон кассиру, что ли, отдать, чтобы кассир, значит, вот эту скидку провел? Как? Сейчас нам с вами это смешно. Мы все время через телефон, через QR-код оплачиваем или штрих-код даем кассиру считать. А тогда нам люди говорили, но им же воспользоваться невозможно этим приложением. И вот здесь способность объяснить коротко и емко, объяснить образно так, чтобы тебя поняли, выходит на первый план. Знаете, великий физик Резерфорд, лауреат Нобелевской премии, он говорил такую фразу. Если ты не можешь объяснить уборщице, чем ты занимаешься, значит, ты сам не знаешь, чем ты занимаешься. Вот когда у нас тренинги по публичным выступлениям для предпринимателей, вот мы работаем над принципом Резерфорда. То есть мы учимся за 60 секунд объяснить что-то ребенку, так, чтобы он понял. Вот свой проект инновационный, предпринимательский, изобретательский, объяснить ребенку. Очень бывает сложно. Проскакивают разные термины, проскакивает еще что-то. Или вот готовлю я этот курс, публичное выступление для инженеров. Вот будет там блок, как переводить с языка инженеров на язык обычных людей. Потому что вот ты начнешь на языке инженеров что-то рассказывать аудитории, а в аудитории сидят управленцы, инвесторы или покупатели. И что они тебе скажут? Они скажут, мы чужие на этом празднике жизни. Что-то я вообще ничего не понимаю. У них там свой мир, они на своем птичьем языке друг друга понимают. Пойду-ка я туда, где меня понимают. И здесь получается, что развивая речевые навыки, мы развиваем в некотором смысле уважение к нашим слушателям. Мы говорим на их языке. Мы говорим так, чтобы им было понятно и интересно. Опять же, начинаем мы с развития речи, заканчиваем развитием этических качеств. Но если мы обратимся к Аристотелю, он говорил, что риторика состоит из трех вещей. А именно пафос, то есть эмоциональная часть, логос. Ну, логос – это слово, закон, то есть это и богатство речи, и логически выстроенная речь. И третья составляющая – этос, то есть этика, уважение, честность, опора на то, что ты реально знаешь, отсутствие попытки выдать желаемое за действительное. Вот так начинаем мы с речи, а заканчиваем очень важными вещами.
3: Спасибо вам, Мария. В завершение эфира традиционно от вас песня, что прозвучит у нас в финале.
4: Ну, есть такая песня, которая стала уже неофициальным гимном России, можно сказать. К тому же автору слов в прошлом году было 60 лет, а первый исполнитель этой песни является сооснователем этого прекрасного радио. Так что давайте слушать песню «Конь».
5: Выйду ночью в поле с конем,

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Полина Арынянская. 149-200.
2: Смерть не стоит на месте, пашет поля помалу. 149-200 или экспресс в Вальхалу. Ты за кого на мины? Клоуну много чести. Клоун стреляет в спину. 149-200. 149-200. Кладбище желто-сине. Помнишь начало в Бресте? Помнишь финал в Берлине? Сыну скажи и бате. 149-200. Ради чего, приятель, лезешь ты в перекрестье? 149-200. Нет ни земли, ни дома. Внукам арийских бестий проданы черноземы. Слышишь, как плачут дети? Кто вас во след покрестит? Ради всего на свете 149-200. Русские чужды мести. Что умирать без толку? 149-200. И вызывай Волгу.
3: Радиоволна 149-200 – это гуманитарная частота, открытая для того, чтобы бойцы ВСУ могли сдаться в плен, назвав в эфире позывной «Волга». Частота запущена в июле 23-го. С этого времени «Волгу» вызвали тысячи украинских военных, не желающих воевать за нацистский режим. А на стихотворение Полины Арынянской начали сочинять песни.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12.

0: к жизни и уверенности в завтрашнем дне.
1: Итак, музыкальный подарок. Рок-группа «Свинцовый туман».
0: И ее лидер, автор песен и вокалист Дмитрий Нестеров.
1: А также вокальная академия «Next Абхазия», руководитель Фая Мархолия.

0: Академии Next. В Сухом, Абхазии. Ура! Спасибо, ребят.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: летчик-космонавт Борис Волынов совершил два космических полета. В 1969 году, командуя кораблем «Союз-5», он стал участником первой в мире стыковки пилотируемых кораблей. В 1976 в качестве командира корабля «Союз-21» совершил первую экспедицию к орбитальной станции «Салют-5». Этот полет продолжался 49 суток. Планировалось пробыть на орбите дольше, но на 42-е сутки произошла нештатная ситуация. Внезапно отключилось электричество. Не работают приборы, не поступает кислород. Вот что спустя почти полвека вспоминает об этом случае дважды герой Советского Союза Борис Валентинович Волынов.
1: Пах! И наступила полная тишина космоса. Ни один прибор на станции не работал вообще. Все выключилось. Электричества нет никакого, ноль. Темно абсолютно, я свою руку не мог видеть.
0: Волынову удалось устранить неисправность, но с Земли поступила команда прервать миссию. По возвращении Борис Волынов продолжил службу в составе отряда космонавтов. Этой службе он отдал 30 лет, абсолютный мировой рекорд. В отставку космонавт вышел в 1990 году в должности командира отряда.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Русский язык меняется постоянно. Некоторые слова, раньше звучавшие совершенно нормально, становятся просторечными и даже грубыми. Одно из них – «оп». О его происхождении до сих пор спорят, но большинство ученых сходятся на том, что это существительное пришло к нам из греческого. Но есть и другое мнение, что слово «поп» латинского или даже немецкого происхождения. В любом случае, долгое время «поп» и близко не был ругательством. Это был просто синоним чуть более возвышенного иерея. А сейчас, конечно, лучше говорить «священник».
0: История одной песни. В 1966 году в популярной передаче «С добрым утром» прозвучала песня Давида Тухманова на стихи Михаила Ножкина «Последняя электричка». Вскоре песня вышла на пластинке и стала очень популярной. По мнению тогдашнего Министерства путей сообщения, даже слишком популярной. От Министерства путей сообщения в адрес Гостелерадио пришло гневное письмо. Разве товарищ Ножкин не знает, что в песне он нарушает правила нахождения на железнодорожном полотне? По путям ходить запрещено, поезда ходят круглосуточно, и ходить по шпалам ночью гораздо опаснее. Дело этим не закончилось. По заказу министерства был снят воспитательный ролик. Его герой, наслушавшись песни, после свидания идет ночью по шпалам и попадает под поезд. Популярность песни от этого не уменьшилась. После первого исполнения Владимиром Макаровым ее пели Эдуард Хиль, Юрий Петерсон, Валерий Сюткин, Алексей Гоман, Александр Эвскляр и сам Михаил Ножкин. Среди исполнителей называют также Вадима Мулермана. Но это миф. Мулерман никогда этой песни не исполнял. Послушаем «Последнюю электричку» в исполнении Владимира Макарова.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Наталья Подольская. Певица.
1: Мне кажется, высокие нравственные идеалы нужны человеку так же, как путеводная звезда. До них невозможно дойти в буквальном смысле, но именно они помогают не сбиться с пути, когда приходится делать непростой выбор. Постепенно все больше понимаю, что нравственность проявляется не в громких словах, а в ежедневных поступках. Быть честным, держать свое слово, уважать других, уметь признавать ошибки, проявлять милосердие и благодарность. Именно из таких вещей складывается характер человека. Никто не может быть идеальным, но каждый способен каждый день становиться немного лучше, чем был вчера. Настоящие ценности не теряют своей значимости со временем. Любовь, верность, доброта, ответственность, уважение к старшим, забота о семье – это то, на чем воспитывались многие поколения. Именно эти нравственные ориентиры помогают сохранять внутреннюю опору, особенно тогда, когда жизнь ставит перед нами непростые задачи. Думаю, что стремление к высоким нравственным идеалам – это и есть постоянная работа над собой. Не ради похвалы или признания, а ради того, чтобы оставаться человеком, которым можно гордиться. И мне кажется, именно такой внутренний выбор делает сильнее не только каждого из нас, но и общество в целом.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Новую буровую установку для геолого-разведочных работ создали в Курской области. Эту установку разработали на заводе «Геомаш» совместно с «Росгео». Испытания показали, что по основным параметрам оборудование превзошло показатели зарубежного аналога, ушедшего с российского рынка. Основная идея проекта заключается в том, чтобы не только технологически выровняться в производительности с импортными аналогами, но и превзойти их с точки зрения ремонтопригодности, качества, эргономики и, главное, эксплуатации в климатических условиях России. В буровую установку встроен электронный журнал, который передает в центр всю необходимую информацию вне зависимости от того, где работает станок – на Урале или на Дальнем Востоке. Сотрудники офиса могут удаленно отслеживать скорость бурения, расход топлива и другие показатели. Используемые программные решения также являются продукцией отечественного производства. Каждый год геологам необходимо около сотни таких установок.
2: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Название песни «Учке» Алигит Бермес в переводе с удмуртского означает «пойдем играть» или «давай веселиться». Это традиционная удмуртская игровая хороводная песня, которую веками пели на молодежных гуляниях весной и летом. Завершили посевную и ну веселиться до уборки урожая. Без этой песни не обходился ни один летний праздник, будь то Троица, Петров день, свадьба или просто посиделки. Запевала девушка или юноша, начинает песню и задает рисунок танца. Импровизация приветствуется. В этой песне есть игра, есть кокетство, говорит исполнительница, певица из Удмуртии Мусо Ани. Я записала свою версию, чтобы вы почувствовали ту самую атмосферу, когда ветер волос и хочется кружиться до утра. Я пою на родном языке, чтобы голос предков зазвучал по-новому, дерзко и актуально. Так возникает мост между прошлым и настоящим, между духом удмуртской земли и ритмом сегодняшнего дня. Мусо Ани. Учке Алигит Бермес. Язык исполнения удмуртский.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть города, чьи названия неправильно произносят даже сотрудники средств массовой информации. Один из них – Рославль в Смоленской области. Да, именно так, на первый слог. Изначальное название было Ростиславль, вероятно, в честь смоленского князя Ростислава Мстиславовича, внука Владимира Мономаха. Ударение в названии, как можно заметить, было типичным, как в Ярославле, на последнее «а». Однако со временем название стало короче – Рославль. И ударение тоже переползло на первый слог. Как так произошло? Однозначного ответа нет, но нам важно, что словари разрешают только такой вариант. Кстати, прилагательное тоже будет «рославльский». Пока только так.
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди».
2: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой выпуска – ветеран СВО Николай Зеркалов из Липецкой области. Он выполнял задачи в зоне СВО и попал под обстрел. Был тяжело ранен, но сумел оказать первую помощь товарищам. За это героя наградили орденом мужества. После лечения Николай вернулся к любимой жене и сыну. Ему сразу начал помогать фонд «Защитники Отечества», в том числе адаптировал квартиру. Теперь у ветерана СВО есть умные помощники, робот-пылесос, система голосового управления, специальные выключатели и розетки, механизм для дистанционного открывания окон и штор, датчики дыма, газа и воды, смартфон с приложением, а также полностью оборудованное рабочее место, компьютер и все комплектующие. Сам герой скромен и немногословен. Он признался, что после ранения ему слегка непривычно, появились некоторые ограничения, но он совсем успешно справляется. Николай поддерживает сослуживцев, собирает гуманитарную помощь и вместе с фондом занимается патриотическим воспитанием молодежи. Именно такие ребята, отважные, искренние, настоящая опора общества и нашего государства. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?» Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Ольга Аленкина. «Голуби».
4: Здравствуй, друг мой оранжевоглазый. Раз пришел, так давай, заходи. Дом мой стал продовольственной базой. И зима все еще впереди. Не боишься? И верно, не стоит. Старших братьев бояться зачем? Только то меня, друг, беспокоит, что другие возьмут тебя в плен. Сизый клюв с беловатым наростом опускай. Только будь начеку. Человеку довериться просто. Но нельзя доверяться врагу.
5: Поэт Ольга Аленкина в детстве мечтала соорудить огромный птичий вольер и завести ручную ворону. Но когда выросла, идея держать птиц в неволе показалась ей не самой хорошей. Сейчас ей больше нравится просто наблюдать за жизнью птиц. Кормушка на балконе позволяет делать это с близкого расстояния. Подкормиться прилетают синицы-лазоревки, воробьи, снегири. Пару раз прилетали галки и поползни, а однажды даже сойка была. Недавно прилетел голубь. И в какой-то момент промелькнула мысль, что он ведь очень доверчивый, говорит Ольга. Стоит его немножко покормить, и можно ловить руками. Ольга живет в Железногорске Курской области. Враг недалеко. Нужно соблюдать осторожность и людям, и птицам.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Ученые из Университета Лобачевского в Нижнем Новгороде создали новый суперпрозрачный сверхпрочный материал на основе композита оксидов магния и иттрия. Чтобы получить его, наши химики использовали технологию микроволнового спекания. В перспективе на ее основе можно будет создавать и крупногабаритные изделия. Технология очень сложная, так как требует тщательной настройки сочетания длины волн излучения и размера зерен композита. Только СВЧ-генераторы Института прикладной физики РАН позволили получить требуемые соотношения. В дальнейшем полученный материал можно будет использовать в авиастроительной и космической индустрии. Ученым из Нижнего Новгорода помогали специалисты из Института химии высокочистых веществ РАН и Института прикладной физики РАН. Результаты своего исследования российские ученые уже опубликовали в престижном международном журнале, а получить их удалось благодаря грантовой поддержке Российского научного фонда. История одной песни.
3: В марте 1985 года в дни весенних школьных каникул вышел пятисерийный фильм Павла Арсенова «Гостья из будущего» по повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Сценарий писатель и режиссер создавали вместе. Композитора Евгения Крылатова и поэта Юрия Энтина режиссер пригласил под впечатлением их песни «Крылатые качели» из фильма «Приключения электроника». По замыслу Арсенова и Булычева, главная песня фильма должна быть своего рода музыкальным манифестом, посвященным грядущим поколениям. Первоначально песню записал детский хор «Гостелерадио». Потом режиссер и композитор посчитали, что исполнение должно быть индивидуальным, и пригласили штатную певицу киностудии имени Горького Татьяну Досковскую. Ее голос и звучит в фильме. Вскоре Крылатов принял решение сделать исполнение более современным, в духе новых музыкальных тенденций. И уже в сентябре песня прозвучала в ежемесячном выпуске «Песни 85» в исполнении трио «Меридиан». Послушаем еще более современный вариант. Песня Евгения Крылатова на слова Юрия Энтина «Прекрасное далеко» прозвучит в исполнении Миланы Пономаренко.
4: Слышу голос из прекрасного далека.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Антон Шипулин – выдающийся российский биатлонист, чемпион мира и шестикратный призер мирового первенства. Целых 22 раза он поднимался на пьедестал на разных этапах Кубка мира. Родился он в Тюмени в спортивной семье. Начинал в лыжном спорте, но, увидев винтовку старшей сестры, решил посвятить себя биатлону. Несколько лет спортсмен нарабатывал стрелковую технику. Чтобы перейти в биатлон, пришлось перебраться в Ханты-Мансийск. В Тюмени не хватало винтовок. Жизнь в 90-е вообще была тяжелой. За победы на чемпионатах давали бытовую технику, которую чемпион отдавал маме. Трудности приучили спортсмена к бережливости. Все лишние деньги он складывал в тумбочку и к 19 годам накопил на первую собственную машину, которая была немногим моложе него. В 23 года Шипулин выступил на Олимпиаде в Ванкувере и стал бронзовым призером. На Олимпиаде в Сочи Антон Шипулин взял золото. После этого против наших спортсменов стали выдвигать обвинения, связанные с допингом. Чемпион решил не ввязываться в сутяжничество, завершил карьеру и стал депутатом Государственной Думы, где помогает нашим спортсменам работать, несмотря на санкции. Интересные факты. В детстве Антон Шипулин занимался не только лыжами, но еще и карате. Ушел из-за сильных нагрузок. А со своей женой Луизой чемпион познакомился в соцсетях по переписке. Она далека от спорта и долгое время даже не знала, кто ее новый знакомый. Шипулин, многодетный папа, растит уже троих детей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: В одном из старых районов Барнаула стоит заброшенная телевышка. Свидетель эпохи, когда телевещание только начинало активно развиваться в регионе. Построенная в советские времена эта металлическая конструкция долгое время обеспечивала сигнал для многих жителей города. Сейчас телевышка не используется и постепенно приходит в упадок, став своего рода городским маркером заброшенной инфраструктуры. Интересный факт. Несмотря на видимую ветхость, конструкция остается устойчивой, а высота около 50 метров до сих пор впечатляет и напоминает о технологических достижениях прошлого. Местные жители иногда называют ее «стражем времени», ведь она хранит в себе историю развития коммуникаций Барнаула. Хотя официальных планов на восстановление или снос пока нет, заброшенная телевышка стала популярным объектом для любителей урбанистической фотографии и исследователей.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире джазовые музыканты Илья Морозов и Виктория Каунова.
4: Вы говорите, что ваша музыка, ваши песни о России, они так или иначе вот, о нас, о России, о природе.
5: Да,
4: о красоте природы. Да. Ну вот, если с живописью все понятно, как отразить вот, нашу красоту, красоту нашей природы. А вот в музыке, в джазе, это вот в чем проявляется? Ведь все-таки джаз-то, это ж, ну, не наша музыка-то.
5: Ну, во-первых, это в первую очередь проявляется в текстах, в их внутреннем содержании. Допустим, вот в нашем случае вот папины тексты нас вдохновили, потому что папа очень любит вот эту всю красоту и природу, и вот следующую песню, которую мы будем слушать, она как раз-таки об этом. Он ее писал на 10-метровой аэродромной вышке ночью.
4: А как так получилось?
5: Ну, он в 90-е работал еще там, по ночам подрабатывал отдельно вот на аэродроме.
4: Представь.
5: Да, и он стоял вот на 10-метровой аэродромной вышке ночью. Была просто кромешная тьма, тишина, светила одна луна. У него в руках был лист бумаги, карандаш. И вот он под звездами, под луной, впитывая вот эти все звуки, всю вот эту вот ночную красоту, он писал стихи. Поэтому вот это, конечно, нас вдохновляет на то, чтобы музыкально это все красиво обрамить. Плюс любая музыка, которая так или иначе связана с текстом, понятным для человека, она обретает какое-то родственное такое ощущение, да. И, ну, мне кажется, она включает человека совсем по-другому. И заставляет, опять же, думать и дышать вместе с музыкой, которая звучит в этот момент. Поэтому мы соединились, с одной стороны, как будто бы несоединимое, но это настолько логично, потому что джазовая музыка – это музыка души. И неважно, на каком она языке была раньше исполнена, сегодня она исполняется на русском языке и очень красиво.
4: Будем слушать еще одну песню. Кто представит?
5: Илья, давай. Я уже о ней много рассказала, а ты расскажи.
6: Это композиция «Подлунная», очень проникновенная баллада. Для меня это, в принципе, альбом-картина, альбом-путешествия, который возвращает в родные края, где мы родились, где познакомились, где мы учились, где произошли самые первые интересные встречи с нашими учителями, с музыкой, с первой джазовой музыкой. И для меня эта композиция как картина, потому что аранжировка была написана, если вы прислушаетесь, вот как будто бы такими техникой крупных мазков, когда нет никакой быстрой игры, нет никаких вот чрезмерно длинных нот, это вот прямо аккуратные четверти.
5: Я сейчас чуть-чуть добавлю, Илья скромничает, потому что обратите внимание на то, как звучит секция духовых. Вот здесь Илье удалось написать настолько широко и глубоко партии духовых, что кажется, как будто звучит большой биг-бенд. На самом деле там звучит всего лишь 3 духовых. А звучат они очень широко, так, что как будто они вас обволакивают. Поэтому итак, вот это мастерство этого человека.
4: Слушаем «Подлунную» на радио «Гордость» из альбома «Размышления» Виктории Кауновой и Ильи Морозова на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Самое большое здание драматического театра в России. В 2008 году в Тюмени открылось новое здание Тюменского большого драматического театра. Роскошный пятиэтажный дворец в стиле высокого классицизма был построен в рекордные сроки и открыт в год его 150-летия. На площади в 36 тысяч квадратных метров с удобством разместились три сцены, два десятка гримерных, 300 служебных помещений, просторное фойе, ресторан, подземный паркинг и 8 лифтов. В 2016 году в Большом зале Тюменского драматического театра впервые в России прошел показ спектакля с живым тифлокомментарием для слепых и слабовидящих людей. Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Набоков – уникальный русский писатель. Он родился в семье аристократов, его отец был известным деятелем Конституционно-демократической партии. Дедушка – золотодобытчик, оставил будущему писателю огромное наследство. Все изменила революция. Набокова бежали через Крым в Германию. Эмиграция привезла рознь с собой, погиб отец писателя. Спасал эмигранта либерала Милюкова от пули другого эмигранта-монархиста. Затем в Германии пришли к власти нацисты, и Набоковы бежали от них сперва во Францию, потом в Америку. 20 век преследовал семью безжалостно. За океан из павшей Франции Владимир Набоков и его жена уходили последним теплоходом. Но несчастья обострили талант писателя. До революции Зинаида Кипиус считала Набокова бездарным. В эмигрантском Крыму он создал первые рассказы. Бедствуя в Берлине, написал «Машеньку», роман, принесший ему славу. А также «Защиту Лужина», «Приглашение на казнь», величайший из его ранних романов. В Париже Владимир Набоков создал «Истинную жизнь Себастьяна Найта», первый роман на английском. Умер Набоков в Швейцарии. Послевоенный остаток жизни провел в путешествиях. Нигде так и не обрел утраченной родины. Писателя 8 раз номинировали на Нобелевскую премию, но лауреатом он так и не стал. Интересный факт. Именно Набоков первым перевел на русский язык «Алису в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Русские ворота – одна из самых узнаваемых достопримечательностей Анапы. Это восточные ворота старой турецкой крепости, построенные под руководством французских инженеров. Название «русские» они получили в честь освобождения Анапы от турецкого владычества, когда город перешел к Российской империи после нескольких штурмов. Когда-то крепость была окружена 7 бастионами, мощными стенами длиной около 3,2 километров и рвом 4 метра глубиной и 16 метров шириной. Большая часть строений разрушена, но ворота до сих пор стоят. 7 метров высоты стен, историческая решетка и мемориальные плиты напоминают о тех, кто защищал Анапу. Русские ворота – символ курорта, памятник архитектуры 18 века. Эти ворота – стражи истории, видимое напоминание о том, что Анапа не просто отдых, а место, где прошлое встречается с морским ветром и солнцем каждый день.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире кандидат филологических наук, руководитель кафедры журналистики и медиакоммуникаций Московского педагогического государственного университета Елена Зубаркина.
2: Буквально на днях, 1 марта, вступил в силу закон, по-моему, он называется «О защите русского языка», общий смысл его в избавлении от англицизмов, как в вывесках, названиях, ну и вообще в употреблении англицизмов в русском языке. А вот мы с вами общались в первом блоке нашей программы и сами зачастую-то англицизмы употребляем. Как с этим быть? Как выполнять закон?
3: Ну, наверное, проще всего выполнять закон тем людям, которые сейчас активные меняют или уже поменяли вывески, да, действительно. Хотя, с одной стороны, проще, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что бизнесу это сложно. Но это другая тема. А вот как нам быть с англицизмами, если честно, и как журналист, и как преподаватель, я могу сказать, это сложно исполнить. Потому что многие английские слова, и это не сегодня произошло, ведь так было всегда, а когда-то французский язык проникал в нашу речь, да, латынь проникала в нашу речь и прочее. И сегодня отказаться от этого совсем довольно трудно, потому что мы уже привыкли оперировать словечками типа «а давайте проведем питчинг». И куда ты от этого денешься? Вот питчинг, он и в Африке, наверное, уже питчинг. Для сценаристов, да? Для тех людей, которые пытаются произвести какой-то вот мультимедийный контент, литературный контент, киношный и прочее. А то же самое, если сейчас про книги, такое есть понятие, как блёрб, да? Мы тоже да. Все прекрасно знаем, что оно означает. Мешает ли оно нам? Ну, я бы, наверное, сказала, вряд ли. Мне не мешает. То есть мне эти слова не мешают читать великую русскую литературу и наслаждаться. Мне эти слова не мешают, они не проникают так в меня, чтобы я, например, отказывалась от наслаждения Пастернаком. Вот где красивый русский язык, да? Нам же зачастую сложно оценить красоту собственного языка, на котором мы говорим с рождения. А когда ты читаешь, например, поэзию или прозу, вот там ты уже на эмоциональном уровне можешь это все прочувствовать, как мастера умеют эти слова вкладывать в предложение. Это же не каждому, да, но на то они и гении. Поэтому, мы, наверное, максимально будем пытаться соблюдать, но даже в научных работах сегодня зачастую сложно отказаться, да, от каких-то понятий, потому что тогда мы просто-напросто не будем понимать друг друга. У нас есть требования, что мы должны ссылаться, например, на зарубежных авторов, да, потому что наука, так же, как и культура, сложно вариться в собственном соку. Это нормально. Но есть общепринятые какие-то термины. Они появляются вновь и вновь. Как с этим быть? Поэтому я думаю, что все в рамках разумного. И там, где мы можем отказаться от ненужного англицизма, мы, конечно, от него откажемся. Мы здравые люди, мы любим наш язык, мы гордимся живым, как жизнь, русским языком.
2: Елена, я предлагаю послушать еще одну песню на нашем красивом русском языке. Разумеется, песню от вас. Пусть не в вашем исполнении, но что бы вы рекомендовали нам послушать?
3: Один из моих любимых фильмов наших российских «Граница таежный роман». Да. Романтическая история, очень красивая история. История про верность, про преданность, про настоящих мужчин, про настоящих женщин. И там сопровождают, да, как саундтрек, говоря русскими словами, этого прекрасного сериала «Ты неси меня, река» в исполнении группы «Любэ» Николая Расторгуева. Я предлагаю именно эту песню послушать.
2: А нам всегда на радио «Гордость» очень радостно и ценно слушать песни группы «Любэ». Николай Расторгуев является основателем нашей радиостанции, поэтому с удовольствием все вместе слушаем эту прекрасную композицию. «Ты неси меня, река» на радио «Гордость». Мы говорим сегодня с Еленой Зубаркиной.

ездим по стране с радиостанцией «Гордость». Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Из звуков, как известно, получаются песни, а уж песен о столице не счесть сколь много. Романтичных и веселых, грустных и патриотичных. Точного количества таких композиций нет, однако меломаны соревнуются в подсчете песен о любимом городе. Самые опытные вспоминают аж по 150 песен. Это и Дунаевский с гимном столицы, и Никитин с его великой композицией для фильма «Москва слезам не верит», конечно же, шагающий по Москве Никита Михалков и Магомаев с «Лучшим городом земли». Леонид Утесов сочинил сразу три композиции о Белокаменной, а Владимир Высоцкий одну, зато какую. Великий Майкл Джексон написал песню «Stranger in Moscow», а немецкая группа «Wonderland» — необычную песню с обычным названием «Moscow». Много текстов написано о Москве и будет еще написано. А мы предлагаем вспомнить рок-н-ролльных стиляк и московских романтиков из группы «Браво», которые тоже спели о любимом городе. Группа «Браво». Песня «Этот город».

0: истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Жизнь – это главная ценность здесь на Земле. Без нее все остальные ценности просто невозможны. Несмотря на то, что мы все разные, мы все проходим определенные этапы в жизни. Сначала нежный детский возраст, потом подростковый, в котором как раз происходит отрыв от родителей, да, мы отрываемся и начинаем строить свою жизнь взрослую, создаем свою семью, потом мы сами уже родители. Конечно, не у всех вот так вот получается, но так или иначе, подсознательно мы все к этому стремимся. Жизнь – штука многослойная. Она похожа, уж простите за сравнение, на слоеный пирог. Есть условно телесный слой, уровень, самый низший, то есть поддержание биологического функционирования организма. Есть уровень души, чем человек живет, дышит, что ему по-настоящему интересно. И есть дух, духовная жизнь, самый тонкий и самый важный слой. Без него, без этого слоя невозможно понять и ощутить всю полноту жизни. Да. А есть еще личная жизнь и общественная. В общем, чем больше слоев, тем жизнь человека однозначно более насыщена и полноценна. Жизнь – это бесценный дар, дар Божий. А раз так, то никто не вправе отобрать ее у человека. Ни сам человек, ни другой человек. Поэтому убийство и самоубийство – это тяжкий грех. В прежние времена убийство на Руси называли душегубством, то есть погибелью души. Но гибнет не душа убитого, тот наоборот – приобретает жизнь вечную, как мученик. Душегуб тот, кто убивает, то есть губит свою душу. Право на убийство может быть только у тех, кто выполняет свой священный долг, защищает отечество, дом, семью, детей от подлинных душегубов. Термин «священная война за жизнь» нам много объясняет. Наш народ никогда не был ни убийцей, ни карателем. Он всегда сражался за жизнь, за свет, против смерти и тьмы.
0: Истории о главном. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12.

Всем добрый вечер. Песню эту я написал для своей дочки. Однажды мы отправились в путешествие. Я знаю, что сегодня многие тоже здесь находятся в путешествии со своими детьми. И вообще путешествовать с семьей — это здорово. Кто согласен? Тогда поем вместе.

если вы далеко друг от друга, грустно, быть может, в эту минуту лучше.

0: там и дом. Чувствуйте себя как дома, в кругу своей семьи, где бы вы ни были. С праздником вас!
1: Владимир Бабенко, город Амурск. Аплодисменты, друзья!
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди».
3: Сегодня в зоне СВО сражаются за наше будущее и за мир, в котором есть Россия, настоящие герои и патриоты своей родины. Радио «Гордость» продолжает рассказывать о некоторых из них, чьи истории не перестают вдохновлять. Сегодня герой нашего рассказа Вадим Третьяков из Волгоградской области. На СВО служил сапером, разминировал сотни боеприпасов и спас тысячи жизней. При обезвреживании очередной мины получил тяжелое ранение и потерял зрение. После возвращения домой боец начал заниматься общественной работой, стал лидером молодежного движения Всероссийского общества слепых. Настоящей опорой и поддержкой для него стала его любимая жена Дарья. Вместе они учатся в вузе и занимаются танцами. Совсем недавно они вальсировали на конкурсе семейных пар «Два крыла» и стали лауреатами. Также герою помогает волгоградский филиал фонда «Защитники Отечества». Его сотрудники оформили ветерану нужные документы, направили

0: провели адаптацию жилья, выдали техническое средство реабилитации. Сейчас Вадим с соратниками создает проект по методике помощи инвалидам, планирует обучать педагогов и волонтеров. Тренеры из различных регионов будут разъяснять, как поддерживать людей с ограниченными физическими возможностями на работе и в быту. За год планирует обучить больше 1000 слушателей. Слава нашим героям!
1: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Есть в России названия городов, которые неправильно пишут и произносят даже сотрудники СМИ. Одно из них – Верхняя Пышма в Свердловской области. Да, именно так – Пышма. Названием город обязан реке, на которой расположен. При склонении топоним никак не меняется. Так что едем мы тоже в Пышму. Теперь разберем еще один интересный вопрос. Как правильно сказать, в городе Верхней Пышме или в городе Верхняя Пышма? Вообще, со словом «город» название положено склонять. В городе Москве. Но это если название выражено общим словом. А если оно составное? Отвечаем. Тут единого мнения у ученых пока нет. Можно говорить «в городе Верхней Пышме», а можно «в городе Верхняя Пышма». Когда слова «город» нет, то название лучше склонять. Мы живем в Верхней Пышме. Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Практически каждый город хранит в своей истории немало тайн, быть разгаданными которым, увы, не суждено. У Нижнего Новгорода тоже есть свои секреты. Одна из самых интересных легенд гласит, что в строительстве Нижегородского Кремля принимал участие ученик Леонардо да Винчи. В летописях действительно упоминается, что для работ над проектом был выписан некий итальянский архитектор. Но имел ли он отношение к великому художнику и изобретателю, доподлинно неизвестно. А еще по одной из городских легенд, где-то в подземельях Нижегородского Кремля спрятана библиотека Ивана Грозного. Однако все попытки отыскать царскую коллекцию вот уже несколько столетий остаются безуспешными. Давайте и мы отправимся на прогулку по историческому центру города. А компанию нам составит один из участников, пожалуй, самой известной нижегородской группы «Ума Турман» — Сергей Крестовский. Песня «Если».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Роман Сорокин. Поэт, актер, режиссер.
1: Что такое патриотизм? Вот есть у нас мама или отец, в зависимости от того, как мы воспринимаем родину. Это родина или отечество. А кому как ближе. Вот я представляю мать. Я думаю, что мы любим наших родителей со всеми их достоинствами и недостатками, со всеми бедами и радостями, горестями и веселостями. Все, что присутствует в этом человеке, мы любим. Так же и с родиной. Надо просто любить ее только потому, что ты здесь появился, потому что здесь находятся отеческие гробы, здесь находятся все наши связи с землей и небом. И в этом отношении надо, конечно, с родиной разделять все, что бы ни случилось здесь, а особенно беды, особенно горести, особенно трудные времена, ошибки. Вот это надо уметь разделять с такой же любовью, как если бы твоя сторона всегда и везде была на первом месте. В этой любви нет ничего сложного, да, когда все очень хорошо, так и, конечно, все будут любить. А вот ты попробуй люби беззаветно так же, когда все сложно. Я прочитаю свое стихотворение, даже скорее отрывок из него, которое, как раз мне кажется, говорит об этом чувстве. «Давай поделим нашу с тобой страну, тебе западную, мне северную Двину, тебе восточно-сибирское плоскогорье, а мне северное ледовитое взморье и тундру от Мьянмара до Воркуты и горы уральские, уж очень они круты. Все это я утащу на своем горбе, а то, что осталось, можешь забрать себе. Нет, пожалуй, еще заберу с собой Черное море, мне дорог его прибой. Что там тебе осталось? Всего полно. Этюд Левитана, суриковское полотно, березы Куинжи, саврасовские грачи, всякие там емели, иваны, лежащие на печи, в прорубях миллионы умных зеленых щук и поезд из Сталинграда, чихающий чух-чух-чух. В общем и целом все, что лежит вокруг, наш. И только наше, верный мой ватный друг, время летит в сверкающей русской мгле. Лучшего скарба нету на всей земле. Всякий, кто вырос добрым, честным и кто не глуп, носит круглогодично этот простой тулуп. Много всего в России, каждому по чуть-чуть. Надо лишь в лучшем виде это потом вернуть.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: 9- и 10-летние пермские школьники придумали и запатентовали систему посадки деревьев с беспилотника. Ее цель – восстановление леса в труднодоступных местах. Доработка изобретения поможет в будущем отчасти компенсировать последствия лесных пожаров. Суть простая – берется капсула с уже пророщенными саженцами, которая сбрасывается с дрона. Ребята спроектировали капсулы так, чтобы они приземлялись строго вертикально и вонзались в землю. Изобретение объединило две детские команды. Одна занималась капсулой, а вторая – правильной системой ее крепления к беспилотнику и приземления. Роспатент уже зарегистрировал результаты работы школьников и их наставника. Уверены, что, повзрослев, наши юные изобретатели станут известны всему миру. История одной песни.
2: Легендарная песня «Я остаюсь» группы «Черный обелиск» в 2022 году отметила 30-летний юбилей. Гарик Сукачев в компании Шахрина, Галанина, Маргулиса, Шнурова, Чигракова и других легенд русского рока мощным кавером почтил память автора композиции, лучшего бас-гитариста России, музыканта Анатолия Крупнова. Крупнов записал свою нетленку на фоне реформ лихого времени и усилившейся волны эмиграции. Песня была актуальна как никогда. Но кто же знал, что через 30 лет «Я остаюсь» заиграет новыми красками и станет ответом всем творческим людям, которые быстро покинули родную страну на фоне западной попытки отменить великую русскую культуру.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Порой в средствах массовой информации или у популярных блогеров можно встретить выражение вроде «поговорить за ситуацию». Запомните, это речевая ошибка. Согласно нормам литературного русского языка, поговорить можно о ситуации. Именно такое глагольное управление соответствует русской литературной норме. Еще можно, например, обсудить ситуацию. Выражение «поговорить за» появилось под влиянием украинского языка, но в литературном русском его никогда не существовало. Так что давайте по-русски.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Матвей Кузьмич Кузьмин, имя, ставшее символом героизма и самопожертвования в годы Великой Отечественной войны. В свои 83 года этот простой крестьянин из Псковской области повторил подвиг Ивана Сусанина, вписав свое имя в историю как самый пожилой герой Советского Союза. В феврале 1942 года деревню Куракино, где жил Матвей Кузьмич, заняли немецкие войска. Фашисты потребовали от него стать проводником для их отряда, чтобы скрытно вывести их в тыл советских войск к деревне Першино. Кузьмин согласился, но втайне отправил своего внука с предупреждением к партизанам. Ночью под предлогом вывода немцев к Першино Матвей Кузьмич намеренно повел их длинной окольной дорогой, выиграв время для подготовки засады советских воинов. На рассвете, когда немцы достигли указанного места, они попали под шквальный огонь. В ожесточенном бою почти все фашисты были уничтожены. Сам Матвей Кузьмич пал от вражеской пули, но его подвиг обеспечил победу советских бойцов. Матвей Кузьмич Кузьмин посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Он стал героем рассказа Бориса Полевого «Последний день Матвея Кузьмина». Его подвиг – пример невероятной преданности Родине и мужества, проявленного в самые тяжелые времена.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Первые фигуры высшего пилотажа. 27 августа 1913 года Петр Нестеров, русский военный летчик, впервые выполнил в воздухе мертвую петлю. Возможность выполнения мертвой петли предсказал русский ученый, основоположник аэродинамики профессор Николай Жуковский. Нестеров, обладавший глубокими знаниями математики и механики, подтвердил эту возможность собственными расчетами. Получив необходимый опыт пилотирования, он сделал мертвую петлю и стал тем самым основателем высшего пилотажа. Мертвая петля получила второе название – петля Нестерова. С тех пор наши летчики остаются признанными мастерами в искусстве высшего пилотажа. Такие суперсложные фигуры, как кобра, колокол Квочура, чакра Фролова, также впервые были исполнены советскими и российскими пилотами.
3: История одной песни.
4: Песню «Проснись и пой» называют образцом музыкального оптимизма. Она была написана для спектакля Московского театра «Сатиры» по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дьярфаша в 1970 году. Авторское название пьесы «Лазейка» режиссеры-постановщики Марк Захаров и Александр Ширвиндт заменили на жизнеутверждающее «Проснись и пой». Музыку сочинил композитор Геннадий Гладков. Вдохновляющие строчки написал поэт Владимир Луговой. Песню исполнила актриса Нина Корниенко, игравшая одну из главных ролей. Песня, как и спектакль, имела большой успех, который стал оглушительным через 2 года, когда песня в исполнении Ларисы Мондрус прозвучала в кинокомедии «Джентльмены удачи». В 1972-м этот фильм посмотрели более 65 миллионов зрителей. Новый виток популярности песни случился по выходу телеверсии спектакля «Проснись и пой». Как и на театральной сцене, пела Нина Корниенко. Сейчас песня прозвучит в исполнении Ларисы Мондрус.